0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Каждая реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Дэнс лето
0: на рекорде.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-008-40. Сигнал предназначен для детей старше 12 лет.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
2: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа. Покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 51 90. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на строительство 163-301-125-22-05-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой. Оппозиция Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
5: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут

0: Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель новых людей полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить элементы. И до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммунисты Останины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии. Обе дамы из Госдумы настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Погода.
1: Сейчас в Самаре около 13 градусов по данным Яндекс.Погоды. Днем переменная облачность, возможен дождь, и до 22. Может быть, не самый такой какой-то яркий прогноз погоды, зато яркая музыка на рекорде. Ею поделюсь совсем скоро. Здесь поется Bebe Rexha и тема New Religion. Также Медуза, Дон Диабло и Мега Утро с 7 до 11. Там уже делиться буду не только музыкой, но еще и полезной важной информацией, общением и подарками, естественно.
0: Рекорд. Реклама. Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
2: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
3: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. ВК-отели «Маяк» – акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте 279-00-99.
6: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12/4. ОГРН 10863-31001-330.
7: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
8: Обычный день, если ты не в Супре.
9: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
10: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 290 51 90. Застройщик ООО «Фирматрис», 13. Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 63-301-120-2022-01-02-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,6 до 68,91 квадратных метров. Не является публичной офертой.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламной службы.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: Без 15 осень на часах, на календаре, как угодно. Решил с такой новости начать. Мегаутро на рекорде. Еще и понедельник. Вот у нас наличие. На этом, надеюсь, вот какие-то такие моменты, если не прям уж совсем неприятные, ну, такие себе, заканчиваются. Хотя, может быть, ты любишь осень и ждешь, как знать. В телеге Макси даже спросили тебя об этом. Да, ждешь, не ждешь. Дальше желаю, чтобы день был наполнен только хорошим чем-то. Даже если дел у тебя полно, то пусть они удаются, и все вокруг будет круто. Рекорд, естественно, наполнит понедельник бодряками, играми, подарками и крутой музыкой. К розыгрышам полезной важной инфе перейдем скоро, а по трекам услышим Эвелин Рокстон. Также ожидаем Тиеста. Поставлю для тебя Эбин Холлоу. Уже скоро здесь Алок и Дженнифер Лопес. И прямо сейчас Алло Фарбан. Я Сергей Шевченко. Желаю тебе доброе утро, легкого понедельника, крутой недели. Это рекорд. И у нас тут Дэнс Лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, включайте лидерство на максимум. Начальство сегодня ждет от вас смелых идей. Тельцы, не пытайтесь успеть все и сразу. Действуйте строго по расписанию. Близнецы, прекрасный день для заключения сделок, подписания договоров и контрактов. Раки, доверьтесь логике. Сильные эмоции сегодня могут только запутать вас. Львы, звезды обещают вам всеобщее внимание, комплименты и признание ваших заслуг. Девы, проявите осторожность с бюджетом. Сейчас не время давать деньги в долг. Весы, день принесет мощный прилив вдохновение. Запишите все новые мысли. Скорпионы, смело наводите порядок в делах и безжалостно избавляйтесь от лишнего в вашей жизни. Стрельцы, заряжайте окружающих своим фирменным оптимизмом. Удачи полностью на вашей стороне. Козероги, ждите отличных и очень перспективных новостей, связанных с вашим доходом. Водолеи, идеальный момент для записи на курсы, какие-то вебинары и изучения языков. Рыбы, доверяйте внутреннему голосу. Предчувствия вас сегодня точно не обманут. Переслушать сможешь гороскоп в Максе и в Телеге, а прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара. Мега утро!

0: любители кофе такие: много кофе не бывает. А мы на рекорде утверждаем, что много кофе бывает. И много кофе у нас здесь, на первой танцевальной. Ждаем каждый день, наливаем каждое мегаутро. И не раз, и многим. Ну, действительно, у нас очень много приглашений в кофейню «Мозаик», кофе-интим. Подбадриваем тебя. Не только приглашений в кофейню у нас много, но по утрам, конечно, актуален кофеечек. Начинаем, естественно, утро с нашей традиционной разминки. Ставлю сейчас 15-секундную подборку из композиции. Нужно пересчитать их и отправить количество в личку телеги и в личку ВК. Сразу троих позову в «Мозаик кофе интим», абсолютно любой кофейный напиток подарю по двойному приглашению. Считаем. Так, куда надо писать? В личку телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщение все приходит в одно окно. Ну, а что писать? Ну, нужны варианты, наверное, да? Давай дам 5 или 7, тут треков было, отправляй либо пятерку, либо семерку. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Около 14 градусов в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность, возможен дождь, и до 22-24. Добавим солнышко, шайн, скорость здесь Хьюгели, Дэвид Гетта, ATB тоже с нами, и Алек Дженнифер Лопес.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
3: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Заточек АО СЗ Кушелев проект Самара. Проектная декларация на

оценивайте свои финансовые риски и возможности. Реклама в Самаре. 212-99-90. Дэнс лето. На рекорде.

в жизни. Но у многих на самом деле. Но я про победителей нашей первой утренней игрушки. Ну, конечно, кофе пока что так в мыслях только. И практически в руках приглашение на него в Mosaic Coffee NT. Дарим сразу троим первые наши забаве утренней. Ставил 15-секундную подборку с треков, надо было их пересчитать. И в итоге должно было получиться 5, но не важно, сколько у тебя получилось. Из моих вариантов двух нужно было пятерку выбрать и отправить ответ в личку телеги либо в личку ВК. Ну и пятерку вовремя отправили Игорь Комаров, Сергей Чернышов и София Шаповалова. Игорь, Сергей и София, поздравляю вас и приятного кофепития. Каждому желаю доброго утра, до встречи в следующей игрушке. Ну, мы, конечно, раньше услышимся. Я имею в виду, что тебя, возможно, поприветствую в следующем розыгрыше, он уже скоро. Доброе утро!

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре ракетную атаку на промышленное предприятие расследует Следственный комитет Российской Федерации. В надзорном ведомстве изучают материалы, связанные с преступлением в отношении жителей областной столицы. Там пообещали установить причастных к произошедшему. Напомним, ракетная атака была в ночь субботы на воскресенье. В Самаре для жильцов сгоревшего дома на 22-го партсъезда увеличили объем финансовой поддержки. Ранее планировалось направить 1 800 000, а в настоящее время сумма составляет 2 200 000. Деньги поступят пострадавшим до конца этого года. Ремонт Московского шоссе завершат в Самаре к 1 сентября. Об этом напомнили в администрации. Там уточнили, что сейчас на автодороге завершается укладка верхнего слоя основного хода. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара.

Да, день только начинается, а мы уже смотрим назад, да, оглядываемся потихонечку. Ну, первый утренний час практически завершен, а в конце 60 минуток по утрам мы частенько тебя спрашиваем, а что мы послушали? И неважно, знаешь ли ты ответ верный, ты можешь просто угадать из двух предложенных треков, выбрать верный, отправить номер верного трека, один или два, в личку в телеге, либо в личку ВК, и за это получить приятный бонус. Ну, к примеру, приглашение на десерт и кофе от «Горожанин». Это новое кафе на набережной со стрипфудом, вкуснейшим кофе, с видом на Волгу. На двоих приглашение задарю конкретно тебе через несколько минут, если правильно вовремя ответишь. Какой же трек был в этом часе? Варианты номер один.

0: Погода.
1: Пару слов о погоде. По данным Яндекс.Погоды, днем сегодня в Самаре переменная облачность, и воздух прогреется где-то до 22, до 24 градусов.
0: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе, от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
2: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
6: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
7: Заточек АО СЗ Кошелев проект Самара. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
8: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
9: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
10: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12, дробь 4. ОГРН 1-086-3-31-001-330.
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
12: Рекорд. Прям лето.

Ну, по некоторым сообщениям я вижу, что многим удалось чуть-чуть подольше сегодня поспать. Это, конечно, прекрасно, но, как я это заметил, неправильно ответили на вопрос, какой же из двух предложенных треков был ранее в эфире. То есть вы недавно присоединились, значит, возможно, это не точно, недавно проснулись. Но главное выспаться. А выиграть у нас на рекорде всегда можно, потому что у нас очень много игрушек. Но подводим итоги все-таки этой темы легенькой. Мы в конце утренних часов спрашиваем, а какая тема из двух предложенных была ранее, какой трек будильник будил. Ну, естественно, если ты только присоединился, то гадай, выбирай. Ну, вот многие не угадали сегодня. Правильный ответ был цифра 1. Так, кто угадал? Ну, все-таки есть угадавшие. Вот, к примеру, Василий. Я, честно, пока фамилию не знаю, но мы уже как бы сконнексились, списались. Последние цифры номера мобильника, на всякий случай, вдруг несколько Вася у нас ответили. 1-4-1-8. 1-4-1-8. Василий, приглашение на кофе плюс десерт от Горожанина у кафе на набережной достается тебе. На двоих приглашение можно будет отправить, тем более, вроде как вон погода даже обещает стать лучше. Глядя сейчас на небо, конечно, так не скажешь, но это будет. Это будет, потому что Dance Lit это продолжается.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: Так, шведская хаус-мафия у нас была на стыке двух мега-утренних часов. Если что, в Самаре 8 часов и 2 минуты. А в этом часе вновь Swedish House Mafia прозвучит, но уже с новым треком. У нас вообще очень много обновочек с пятницы в эфире крутится. Если что, со всеми релизами можно познакомиться в группе ВК. Там очень много музыки. В этом же часе, да, и много новинок, и что-то будет и трэшовое даже. Рубрика «Трэш-пати». Не забывай про нее. 8.40, 8.45. Но мы не даем тебе каждое мега-утро напомнить. Ну и в группе ВК, опять-таки, то тоже можешь найти все треки из рубрики «Трэш-пати» по хэштегу «Трэш-пати». Ну и заодно и в Макс-канале, и Телеграм-канале тоже публикуем. Тему, которая сегодня прозвучит, тоже обязательно появится. Но сначала она появится в эфире. Да, скоро-скоро. Все-таки вернемся к традиционному плейлисту. Новинок сказал много. Ближайшие 60 минут. Рафаэль. Gotta be cool. Еще одна обновочка от диджея Фила. Но тут мотивчик тебе знакомым будет. Впереди абсолютно летний хит. Диджей Гоя, Джейсон Дерула.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, включайте лидерство на максимум. Начальство сегодня ждет от вас смелых идей. Тельцы, не пытайтесь успеть все и сразу. Действуйте строго по расписанию. Близнецы, прекрасный день для заключения сделок, подписания договоров и контрактов. Раки, доверьтесь логике. Сильные эмоции сегодня могут только запутать вас. Львы, звезды обещают вам всеобщее внимание, комплименты и признание ваших заслуг. Девы, проявите осторожность с бюджетом. Сейчас не время давать деньги в долг. Весы, день принесет мощный прилив вдохновение. Запишите все новые мысли. Скорпионы, смело наводите порядок в делах и безжалостно избавляйтесь от лишнего в вашей жизни. Стрельцы, заряжайте окружающих своим фирменным оптимизмом. Удачи полностью на вашей стороне. Козероги, ждите отличных и очень перспективных новостей, связанных с вашим доходом. Водолеи, идеальный момент для записи на курсы, какие-то вебинары и изучения языков. Рыбы, доверяйте внутреннему голосу. Предчувствия вас сегодня точно не обманут. Переслушать сможешь гороскоп в Максе и в Телеге, а прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8 часов и 16 минут в Самаре. И пусть они не смущают погоду за окном, у нас продолжается летняя игра, в которой ты выигрываешь фирменную артезианскую воду рекорда в брендированных бутылочках с логотипом «Первый танцевальный» от производителя «Кристальная». Несколько раз в день, все лето дарим. Очень многие уже стали H2Ошниками. Ты следующий, возможно. Через несколько минут мы звоним, выбираем, да, заявку и звоним одному из тех, кто ранее писал фразу «Хочу пить». Если не писал, напиши. Достаточно написать один раз, и все. В личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщение тебе приходит в одно окно. И неважно, когда ты написал, в начале лета, либо только сейчас, шансы равны у всех. Главное, укажи номер телефона. Вот если нет номера телефона, то, увы. «Хочу пить», дальше номер телефона. Дозваниваемся, если ты отвечаешь на звонок, все, ты H2Ошник, вода твоя. Единственное, что мы спрашиваем тебя, все ли ты заберешь, что у нас в наличии, либо поделишься со следующим участником. Всегда у нас разное количество бутылочек, как минимум 4. 4 это железно. Плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они делились, конечно, чтобы периодически кто-то все забирает, да. Сейчас на кону 6 штучек, через несколько минут будем делить. Ну, либо кто-то заберет, возможно, ты все и сразу.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Что на улице происходит, рассказываю тебе. Столбик термометра у нас находится в данный момент около отметки в плюс 14 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем 20-22, вот, ну, местами до 24, но это максимум, да, небольшой дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения, сложности сейчас на Заводском шоссе от профильной улицы и до улицы Кабельной, и, между прочим, 15 минут занимает проезд от Кирова до Земицы, тоже до 15 минут. Также отметим Южное шоссе по направлению из города, плотное движение, по понятным причинам, да, очереди, наверное, заправки, скорее всего, с этим связано, собственно, до нее и пробка. Так, далее Уральское шоссе перед Юшкой у нас тоже притормаживает. Так, Аврора от Дыбенко до Мариста Резер, Революционная от Гая до Московского шоссе, ну, тоже, наверное, та же причина в этом заторе. На Московском шоссе проблемы где-то от Жигулевской до Советской Армии, на Советской Армии стороны Карла Маркса до Московского шоссе. Так, Мяги от Гагарина до Партизанской тормозит еще, Красноармейская от Урицкого до Агибалова, ну и такие это основные такие заторы. Скоро здесь Полакин, Фолт и RG, Resurrection, ждем, и Шведская Хаус Мафия с новинкой.
0: Рекорд. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуют

0: Заходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции с 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок и порядки получения на avroramall.ru/18+.
2: Твой город, твоя дорога, твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
3: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра-праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
4: Мега выгодное лето в автоцентре Гэмбл. Лада Гранта с выгодой до 140 тысяч рублей. Лада Нива Легенд с выгодой до 160 тысяч рублей. Лада Нива Тревел с выгодой до 200 тысяч рублей. Лада Ларгус с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре Гэмбл на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
5: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
6: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Фронт Сити, 211-06-05. Время быть заметным.
7: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 290 5191. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом. Разрешение на строительство 163-301-125-2022-0-1-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Это летняя игра на рекорде. И знаешь, не она закончится, когда лето завершится, а лето завершится, когда игра наша закончится. А мы можем ее бесконечно продолжать. Но на самом деле у нас очень много планов на озе, поэтому не все же разыгрывать брендированную артезианскую воду рекорда. Мы, конечно, запаслись, да, до сих пор ее выпускают. Но тем не менее, у нас планы есть. Планы есть. Но игра продолжается. Игра продолжается. Я просто к тому, что ну, если вдруг ты еще не участвуешь, не отправил нам заявку. Ну, тут как бы поторопись немножечко, ну, мало ли, все-таки все имеет свойство завершаться. Итак, мы разыгрываем брендированную рекордную воду от производителя «Кристальная» несколько раз в день, дозваниваемся до одного из тех, кто отправил нам заявку. Это фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, главное, чтобы у тебя присутствовал номер телефона. Вот, дозваниваемся, ты отвечаешь на звонок, все, ты H2Ошник, так называемый, и вода твоя. Ну, каждого мы спрашиваем, все ли он заберет, потому что на кону у нас всегда 4 бутылочки, иногда больше, то есть 4 плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если поделились. И вот тебе тоже нужно принкнуть либо тем, кто делится, либо тем, кто забирает все. Сейчас 6 штучек, мы звоним Валерию, 3623, последняя цифра номера мобильника. Я напомню, что в этой легкой летней игре задача очень простая, просто сказать «Алло», ответить на звонок, и все, ты выиграл. А вот все остальное, сколько ты заберешь, не заберешь, поделишься, не поделишься, это уже другое. Это уже так. Развитие событий. Здесь уже главное, что человек получает у нас воду, а вот сколько он заберет, это не так, наверное, важно. Но интересно, как вы ведете себя, делитесь, не делитесь. Так, гудки есть, Валера, где? 3623, последняя цифра номера мобильника. Ну, Валерий. Ну, хотя, к кому я обращаюсь? Наверное, нас не слышит. Иначе бы уже давно ответил. А ведь достаточно ответить на звонок. Никакие пароли, вопросы там какие-то с ответами сверными. Мы как бы не задаем. Ну давай, еще гудок и все. Мне уже надо сообщение про засаду читать. Нет, к сожалению. Ну, Валера, ну как так-то? Ладно, ничего страшного. Во-первых, Валерий, ну, когда увидит звонок, наверное, расстроится, но я ему посылаю такие импульсы, что не надо расстраиваться, все впереди, игра продолжается, его заявка также. Действительно, как и заявки всех вас, кто выиграл, кто не выиграл, все заявки действительно, мы в любой момент можем позвонить любому участнику. Кстати, вот этот момент наступит еще этим мегаутром однозначно, а потом еще и днем, и вечером, когда именно, мы заранее, если что, на всякий случай предупреждаем в телеге и Макса, и в Максе. Ну, а ты там предупреждаю в засадах как раз-таки упомянутых, где патрули ДПС, где какие сложности на дорогах, рассказывай, пиши в комментариях, я все это поозвучиваю скоро.

0: Засада на рекорде.
1: 8:31, и вот они, сообщения твои о ситуации на дорогу, скажем так. Ты не только предупреждаешь, где патрули ДПС, но и вообще какие-то сложности, необычные пробки, заторы, неработающие светофоры, еще что-то, на что-то ты хочешь обратить внимание. Пиши, чтобы другие могли тоже прочитать, не дожидаясь, когда в эфире будет это все озвучено, в Макс-канале Радио Рекорд Самары, в Телеграм-канале, под постом, прям в комментариях. Можно писать еще в личку телеги, в личку ВК, тут тоже читаю сообщения. Собственно, сейчас я этим и займусь. Так, какие у нас имеются данные на данный момент? Так, Постмехзавод, но это каждое утро, собственно, и не только утром такие сообщения приходят. Спасибо. Ну, кстати, да, почему бы нет? Пишите. Так, далее. Огибалова, железнодорожная больница. Тоже сообщение прилетело. Еще Пугачевский тракт после моста. Такая информация. Луначарского к Мичурину. Вот, кстати, тут не уточняется, с какой стороны. Так, Товарная, Воеводина. Солнечное кольцо в город. Так, спасибо за информацию. Где еще и на что нужно обратить внимание, рассказывай, делись. Пиши в личку телеги, в личку ВК, либо под постами «Засада» в Макс-канале и в Телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Так, ракита от Московского шоссе в сторону Зубчининовки. Как ехать? Народная башня, Старый мост. Никого. Так, ладно, хорошо, приняли. Так, еще Постмехзавод, но это то же самое, да. Ну, так-то, в принципе, мне кажется, я все озвучил, да, что у нас есть. Сейчас даю еще раз обновлю, может быть, что-то имеется еще. Нет, все, мне кажется, все озвучил. Спасибо большое за информацию. Если будут новые какие-то данные, заходи и пиши в личку телеги, либо в личку ВК. У нас же дальше по плану рубрика «Трэш-пати». Сегодня понедельник. Ну, хочется, конечно, чтобы была, наверное, пятница, да? Это я к чему? По пятницам у нас классика «Трэш-пати». Мы что-то ставим неформатное, но уже из того, что ставили, какую-то классику, как мы называем, наши рубрики. Сегодня тоже, в принципе, будет классика, но в видоизмененном виде. В общем, дождись. Больше спойлеров не будет.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8:30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все сроки.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8:42 в Самаре. Ну, сейчас, конечно же, мода переделывать какие-то хиты, старые добрые треки в разных, при том, стилях, в разных направлениях. Мне кажется, этот тренд как-то слишком далеко зашел, потому что уже не первый раз мы сталкиваемся с таким явлением, как переделка треков из рубрики «Трэш-пати». Но, конечно, сегодня мы послушаем такой баян вообще, да, такую классику при классику. Мне даже кажется, что как-то вот не так давно, да, мы слушали в рубрике «Классика» как раз-таки этот трек, и мы уже очень-очень много лет. И вот сегодня мы послушаем эту композицию в новом виде. Может быть, даже эта версия тебе понравится. А может быть, да, есть неповторимый оригинал, а это так, такое себе. В любом случае, пиши, комментируй, что думаешь, что ощущаешь. Мало ли, а вдруг есть такие люди, кто вообще впервые этот трек услышит. Пиши в личку телеги, в личку ВК, неважно куда. Пиши обязательно, смайлики просто, как-то развернуто напиши. Как угодно, так и пиши. Главное, пиши, чтобы мы понимали, ну, как ты реагируешь на это музыкальное произведение. Я в конце трека, естественно, все озвучиваю в эфире. Ну, а ты можешь получить еще приз. Вот. Мы каждый раз задаем какие-то вопросы по композициям. Ну и за правильный ответ можно получить пару билетов в кино, кстати, можно получить. Угу. Поехали! Рубрика «Трэш-пати» начинается.
2: Здорово, начальник, привет.

0: Я смотрю твои комментарии. Комментарии смотрят на меня. Пора озвучивать. Разные, кстати, сообщения, я смотрю, приходят. Крутая тема. Вообще, тема, типа, как тема, либо ремикс, конкретно эта версия, да, крутая. Непонятно. Катя нам пишет, оригинал, конечно, крут, без него ничего бы не было, но ремикс тоже хорошо получился. Здесь от Дмитрия сообщение, заставили улыбнуться, это главное. Уж какой ремикс, какой оригинал, вообще какой трек вы ставите, без разницы. О, как. Илья такой очень лояльный. Так. Да, конечно, это пародия, классику не заменить. Ну, самое главное, я смотрю, все узнают вообще этот трек, да, вот этот баянчик, сколько ему там, много лет уже, очень много, даже не одно десятилетие, мне кажется, да, могу ошибаться. Так. Как знать, может быть, в англоязычных песнях тоже про котлету с пюрешкой. Но это мы, кстати, да, в рубрике «Трэш-пати», когда мы ставим какие-то треки такие вот танцевальные, такие, ну прям, если слова не понимать, то вообще крутая тема получается. То мы все время задаемся этим вопросом. О чем поется в треках Дэвида Гетта, например, да? Никто же, ну, многие знают, многие понимают, переводят, но многие мимо ушей пропускают и думают, что там все норма. А там, может быть, тоже про котлетки с пюрешкой. Так, палец вверх, вот здесь это огонечки. До трэш-пати я был сонный, сейчас проснулся. Вот, Алексей нам пишет, хорошая история, спасибо, что вспомнили эту классику. Ремикс нормальный, пишет Иван. Так, теперь вопрос по тексту. В личку телеги пиши, либо в личку ВК отвечай. Чисто символический вопрос. Будешь 40-м по счету, пару билетов в кино тебе задарю. Скажи, пожалуйста, какая игра упоминалась в данной песне? Шахматы либо шашки? Шахматы либо шашки? Как-то внимательно слушал, проверяем. Итак, какая игрушка упоминалась в данной композиции? Шахматы либо шашки? Жду 40-го. Пиши в личку телеги, в личку ВК.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: К этому моменту воздух не прогрелся, кстати, он остыл на 1 градус, был 14, стал 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня 20-22 примерно, небольшой дождь возможен. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты, между прочим, на 5 баллов, движение плотное. Что это такое? Все, что ли? Осень наступила? Или как? Все, дальше больше теперь будет. Оп, утренние пробки вернулись. Давай расскажу, где конкретно сейчас придется остановиться. На Московском шоссе от Жигулевской и до Советской Армии едем 15 минут. Кстати, потом после улицы Авроры еще тоже до Революционной и еще из центра Революционной тормозим и до 4-го проезда. Революционная от Гая и до Гаражная, Дыбенко до Москвы. Революционную лучше обижать, конечно. Аврора от Дыбенко до Марии Старес тормозит. Проблемы на Заводском от 22-го партсъезда и до Кабельной улицы. От Кирова тоже до Кабельной улицы. И там где-то 10-15 минут потратишь. На Мяги сложность от Марии Старес до Партизанской. На Заводском, кстати, забыл, от Кирова до Земли сказать 10 минут. Старозагора от 22-го партсъезда до Советской Армии, как и Карл Маркса. Советская Армия Тихвинская от Старозагора перед Москвой. Южный шоссе по направлению из города тормозит до заправки. Зубчага от Магистральной до Воеводин тоже притормаживает. Будь внимателен, аккуратен, оставайся в компании «Первый танцевальный». У нас Рафаэл. Далее новинка, очень симпатичная, «Gotta Be Cool». Ну и классику, но уже не как в трэш-пати. Гала Дипло, «Freed From Desire».
1: Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви». Только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Вы все его знаете.

0: сайт gli-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-Банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00 для лиц старше 16 лет.
6: Эволют Самара Авто. Субсидии по госпрограмме до 925 тысяч рублей. Автомобили будущего уже здесь, в единственном официальном дилерском центре электромобилей Эволют в Самаре. Экономичные, экологичные, безопасные электромобили по адресу Самара Авто. Южное шоссе, 14Б, строение 2.
7: Предложение практической субсидии до 925 тысяч рублей предоставляется по программе годного автокредитования. Подробные условия кредитования и требования к заемщикам на сайте банков-партнеров АО «Альфа-Банк». В разделе «Автокредиты». Не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые риски и возможности.
9: Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Дэнс лето.
9: На рекорде. Yeah.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: Так, 84 совали итоги рубрики Трэш-пати. Ну, конечно, почти все верно ответили на вопрос по песне, которую, собственно, сегодня включал. Сегодня у нас была классика, несмотря на то, что классика, рубрика классика Трэш-пати у нас по пятницам, но сегодня была классика, но в новом виде, в ремиксе, да? В ремиксе на классику, на баян, я бы сказал, на пюрешку с котлеткой. Если ты пропустил, я думаю, что ты вот я сейчас сказал,

0: что за песню мы слушали, ты сразу понял, какую тему я имею в виду. Если что, этот ремикс новый уже в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Вопрос спрашивал, какая игрушка там упоминалась, шахматы либо шашки, ну, почти все верно ответили. Здесь даже цитата есть, да, шахматы, телевизор, сидим, коробочки клеим, ну, давай, будь здоров, встретимся на обеде, поторопись, у нас сейчас котлетки. Андрей просто наизусть знает эту песню. Андрей, тебе отдельные аплодисменты. Вот, но, правильно на вопрос вовремя у нас ответила Света. Здесь вот я не знаю, какая фамилия пока что. Последний цифр номера мобильника 2699. Свет, поздравляю и билет в кино тебе отдаю. Впереди другие игрушки. Участвуем, выигрываем. Оставимся в компании Первой танцевальной. Доброе утро.
1: Рекорд. Рекорд.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: 9 часов в Самаре, мега утро. Здесь понедельник на календаре, поэтому давай-ка мы немножечко на серьезный лад так настроим, да, по-серьезному поболтаем. Ну, конечно же, не прям вот серьезно будет, но тем не менее, мы поговорим про то, как ты заправлялся в последний раз. В принципе, уже подобный опрос мы устраивали, но время прошло, и посмотрим, как теперь складывается обстановка. Тем более, что тут такое сообщение у нас от Дениса, да, пришло. Видел у вас опросы, сколько вы заправляетесь. Есть люди, которые заправляются, пусть 45 минут. Ну почему мне не везет? Почему я все время стою больше часа? Ну, на самом деле, ты, наверное, не единственный такой. Ну, вот мы сейчас это и выясним. Давай сегодня ты поделишься, как ты заправился последний раз. Но прям по схеме, чтобы вот сейчас не было туда-сюда, вот какой-то свободы в сообщениях. Конкретно пиши, как давно, ну, то есть, там, не знаю, сегодня, там, неделю назад, как угодно. Время, то есть утро, день, вечер, ночь. Это тоже имеет значение. Где заправлялся и сколько стоял в очереди? Вот эти пункты. Прям по пунктам пиши, как давно, время, где, сколько стоял в очереди. Пиши в телеге и в Максе под опросами. Мы их опубликовали. Прям в комментариях пиши, либо пиши в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, в личку ВК, можно писать и там, и там. А я это все почитаю в эфире. Ну и чтобы прям в серьезность с головой не нырять, все-таки у нас розыгрыши впереди и много музыки. К примеру, Good Girl, новиночка. Еще один свежак на подходе от Mobile.

0: хит этого лета от Хюгель прямо сейчас. Я Сергей Шевченко, желаю доброе утро тебе, это рекорд, и пока еще продолжается Dance Лето.
1: Dance Лето на рекорде.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов, Овны. Включайте лидерство на максимум. Начальство сегодня ждет от вас смелых идей. Тельцы, не пытайтесь успеть все и сразу. Действуйте строго по расписанию. Близнецы, прекрасный день для заключения сделок, подписания договоров и контрактов. Раки, доверьтесь логике. Сильные эмоции сегодня могут только запутать вас. Львы, звезды обещают вам всеобщее внимание, комплименты и признание ваших заслуг. Девы, проявите осторожность с бюджетом. Сейчас не время давать деньги в долг. Весы, день принесет мощный прилив вдохновение. Запишите все новые мысли. Своим фирменным оптимизмом удачи полностью на вашей стороне. Козероги, ждите отличных и очень перспективных новостей, связанных с вашим доходом. Водолеи, идеальный момент для записи на курсы, какие-то вебинары и изучения языков. Рыбы, доверяйте внутреннему голосу. Предчувствия вас сегодня точно не обманут. Переслушать сможешь гороскоп в Максе и в Телеге, а прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.14 в Самаре, и я призываю всех тех, кому не так повезло, как тем, кто вот нам сейчас написал, все-таки отметиться. Я тебя спросил, как ты заправился в последний раз? Поделись, пиши именно прям по схеме. Как давно, ну там день назад, неделю назад, время, утро, день, вечер, ночь, где ты заправлялся и сколько стоял?

0: очереди. Ну, потому что пока что прям вот особо как бы и нету таких вот прям сообщений, где критично все там стоял больше часа. Не, есть, но в основном как-то все достаточно хорошо складывается. Я думаю, что это, конечно, частный случай, но вот пиши, вот если тебе не так повезло, как этим людям, обязательно отметься, а то складывается впечатление, что все нормально. Может быть, кстати, все нормально, да, если ты вдруг реально мало там стоял, то тоже напиши, а все пишите, короче. Вчера днем приехал, заправился и уехал, пишет Эльдар, но за 90 рублей, уточнение. Дальше, без подписи, Татнефть, Екатериновка, Красноярский район, 15 минут назад, очередь на 5 минут, бензин есть любой. В прошлый понедельник Анна заправлялась, Роснефть на БКК выехала в 5:30, стояла полчаса, в 5:30, то есть 5:30 утра, полчаса стояла. Дальше пишет Андрей, вот стою в очереди на заправке, уже минут 10, на Демократической, Роснефть, больше часа нигде еще не стояла, работа по графику очень удобна. Далее, 7 августа, утром в Кошелев парке, 45 минут, Наталья пишет, в субботу утром, 1:40 стоял на Башнефти, пишет Владимир, в воскресенье утром на Лукойле минут 50, на Лукойле по 40 литров разливают, уточняет Владимир. Пиши тоже, схема в телеге и в Максе, пиши в комментариях, как давно, время, где и сколько стоял.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас у нас в Самаре около 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем 20-22 и возможен дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты. Та-дам! Я, мне кажется, этим летом, вот с утра пораньше, ну, не пораньше, может быть, просто с утра, давно не озвучивал это выражение. Загрузка дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается на 6 баллов. 6. Все. Как будто бы осень пришла и осенние пробки. Движение затруднено. На заводском шоссе от Кирова и до Кабельной мы стоим около 15 минут. Также сложности на заводском шоссе от 22-го партсъезда до Кабельной. Отметим Московское шоссе от Жигулевской до Советской Армии минут 15. Также от Революционной до 4-го проезда. На Революционной от Гая до Гаражная, Дыбенко до Московского шоссе. Старозагора перед Советской Армией стоит, как и Карл Марсен, Старозагор чуть подольше. Сложность на Нововокзальной, от Мирной до Старозагоры, от Москвы до Новосадовой. Так, что еще отметим? Зубчагу от Магистральной до Товарной, Товарной в сторону Зубчининовского шоссе, Мичурина от Полевой до Московского шоссе, 15 минут. Красноармейская от Галактионовской до Спортивной, ну, казалось бы, так, 1,5 километра, ну, 10 минут, да, тратишь. Аврора Южный мост от Южного шоссе до Промышленности. У нас тормозит Юшка из города, тоже очень-очень плотно все. Ну, имеет в виду, что на Юшке придется остановиться, да, либо выбирай какой-то другой путь. И самое главное, будь аккуратен, оставайся в компании Рекорда. Дальше здесь Good Boys, Blind Spot и Fisher.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе. Честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
5: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
6: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания.

0: летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
2: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения.
1: Рекорд. Рекорд Дэнс

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре открыли для движения улицы Красноармейскую. Напомню, работы велись от Огибалова до Спортивной. Трамваи и автобусы вернулись на прежние маршруты. Роспотребнадзор выявил 8 пляжей в Самаре и Кинеле с плохим качеством воды. Опасных инфекций нет, но обнаружены микробиологические отклонения. На 1-2 и 4 очередях набережной, на пляже Загородного парка, на спуске Советской армии, на Барбошной поляне, у санатория Можайский, в Кинеле на озере Ладное. Самарский легкоатлетический марафон на Кубок главы города пройдет 22 августа. Впервые мероприятие состоится на прилегающей территории стадиона «Самара-Арена». В рамках марафона будет разыгран чемпионат региона по легкой атлетике в марафоне и полумарафоне. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
2: «Радио Рекорд Самара». Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. «Радио Рекорд Самара». Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Мы так и до вечера скоро доберемся, да? Так скоро понедельник завершится. А что, еще один мегаутренний час практически завершен. 9 часов 43 минуты. В Самаре самое время устроить кофейный перерыв и вспоминать те треки, которые мы слушали в этой 60-минутке. Ну, вспоминать, либо поугадывать, что мы слушали без тебя, да, если ты недавно так что включился. Так, ставлю два фрагмента двух композиций. Нужно вспомнить, какая тема, либо угадать, была ранее в эфире. Цифру 1, либо цифру 2 отправить в личку телефона, либо в личку ВК. Ну и сразу троим я подарю приглашение на двоих каждое в кофейне Мозаик Кофе Инти на абсолютно любой, но по-любому вкуснейший кофе. Итак, варианты. Первый. Вариант номер два. Выбирай и отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: 14 градусов в Самаре, по данным Яндекс.Погоды. Что-то как-то это, немножечко синоптики переобуваются, вот, подтирают свои прогнозы. Было 22-24, потом 20-22, сейчас говорят, будет 19 градусов. Вероятность осадков сохраняется. Загрузка дорог оценивается, по данным сервиса Яндекс.Карты, на 5 баллов, движение плотное, но на 1 балл меньше, чем полчаса назад, да, сегодня случились 6 баллов, давно такого не было утром. В данный момент на заводском от профильной до кабельной мы ставим 15 минут, от Кирова до кабельной тоже плотное движение, тоже до 15 минут. На московском шоссе от Жигулевской до Советской Армии 10-15 минут. Также перед революционной из центра до 4-го проезда, на революционной от Гая до Гаражный и от Гаражной до Подшипниковой тоже тормозим. Южное шоссе, очень плотное движение по направлению из города, как обычно, сохраняется. Ну, как обычно, в последнее время, как обычно. Проблемы есть на Красноармейской, от Урицкого до Агибалова, на Мичурина, от Полевой до Осипенко, на Крозенской, от Пугачевской до 40 лет Пионерии. Так, ну и, в принципе, ну, есть, конечно, такие стандартные заторы, как Советская Армия перед Москвой, Нововокзальная перед Фадеева, страны Карла Маркса и от Москвы до Новосадовой, на Зубчаге, от Магистральной до Воеводина. Тоже сложность даже до товарной. Товарной перед Зубчагой.
1: Что победит? Щедрость или жадность? То есть жажда. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в Телеграм и Макс каналах Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе. От завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. Олви.АЗС.ру.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Задрочек АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
4: Дэнс лето
1: на рекорде.

0: 53 минуты, так вот легко, ненавязчиво, бодро, самое главное, мы начинаем новую неделю, уже начали, кто-то вовсю уже трудится, ну, естественно, играющие, наливаем тут, разливаем кофе в большом количестве, в нашей простенькой игрушке, которая случается в конце мегаутренних часов, спросил тебя вновь, какой трек будильник-будильник, нас нужно было вспомнить, либо угадать цифру 1, либо цифру 2, то есть выбрать из двух предложенных вариантов, и отправить надо было в личку телеги, в личку ВК, и вовремя единичку, двоечку, конечно же, вовремя у нас отправили, внимание, озвучиваю, собственно, фамилии победителей, вовремя это сделали Попов Матвей, Леонова Елена и Михаил Большаков. Миша, Лена, Матвей, я вас поздравляю, ну и каждому дарю по двойному приглашению Мозаику Финти на абсолютно любой кофейный напиток, либо на чай. Идем дальше, игрушки продолжаются, мегаутро продолжается, ну, пока еще дэнс-лето продолжается.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лет.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 10 часов в Самаре. Есть такая профессия, праздники непонятные выдумывают. Ну, мы иногда, да, слушаем по радио, да, особенно какой сегодня праздник в календаре значится. И там действительно какие-то непонятные истории. Порой бывает там день спасибо. Ну ладно, там день баклажан. Кстати, сегодня день баклажан, вот, да, серьезно. Вот, ну вот, сегодня еще значится такой праздник, который понятен. Понятен каждому. Здесь понятно, как его отмечать. Вот прям он близок многим. Сегодня день любимого дивана. Да, именно он значится в календаре. Конечно, наверное, проще было бы отметить день любимой работы, либо день нелюбимой работы, я не знаю. Но сегодня день любимого дивана. Давай будем предвкушать встречу с ним, как мы вечером его поздравим, все такое. Пока что предвкушаем задачи, заботы, дела, конечно, работу. Может быть, кто-то уже вовсю, да, трудится. И, естественно, отдыхаем. Кто-то уже в отпуске, в конце концов, у кого-то выходной, отдельный график. И работаем под музыку. Под музыку рекорда, общаемся. Сегодня выясняем, как ты в последний раз заправился. Рассказывай, прям конкретно пункты прописали, что нужно от тебя. Это когда было, там, день назад, неделю назад, когда угодно. Время суток, где ты заправлялся и как долго простоял в очереди. Прям пиши по пунктам, почитаю чуть позже очередные послания. В Максе, в телеге, в комментариях отмечайся. Естественно, играем. Ближайшая игрушка скоро. Ну, а по музыке скоро Тони Дан.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, включайте лидерство на максимум. Начальство сегодня ждет от вас смелых идей. Тельцы, не пытайтесь успеть все и сразу. Действуйте строго по расписанию. Близнецы, прекрасный день для заключения сделок, подписания договоров и контрактов. Раки, доверьтесь логике. Сильные эмоции сегодня могут только запутать вас. Львы, звезды обещают вам всеобщее внимание, комплименты и признание ваших заслуг. Девы, проявите осторожность с бюджетом. Сейчас не время давать деньги в долг. Весы, день принесет мощный прилив вдохновение. Запишите все новые мысли. Скорпионы, смело наводите порядок в делах и безжалостно избавляйтесь от лишнего в вашей жизни. Стрельцы, заряжайте окружающих своим фирменным оптимизмом. Удачи полностью на вашей стороне. Козероги, ждите отличных и очень перспективных новостей, связанных с вашим доходом. Водолеи, идеальный момент для записи на курсы, какие-то вебинары и изучения языков. Рыбы, доверяйте внутреннему голосу. Предчувствия вас сегодня точно не обманут. Переслушать сможешь гороскоп в Максе и в Телеге, а прочитать в группе ВК Радио Рекорд Самара.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.15 в Самаре. Главный признак того, что лето продолжается. Это наша летняя игрушка, которая в самом разгаре. Выигрывай эфирную артезианскую воду «Рекорд» от бренда «Кристальная». В таких бутылочках с логотипом «Рекорда». Только-только победитель нашей игрушки. Только H2Ошники, как мы называем всех, кто выиграл, получают такие бутылочки. У нас всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Смысл игрушки как раз-таки в этом. Ну, во-первых, ты отправляешь заявку «Хочу пить» в личку в телеге, в личку ВК. Мы выбираем случайным образом, поэтому шансы равны тех, кто давным-давно написал, и тех, кто совсем недавно. Пиши, если ты еще этого не сделал за все лето ни разу. Неважно, куда ты пишешь, в телегу либо ВК. Главное, чтобы у тебя присутствовал номер телефона. «Хочу пить» — дальше номер телефона. Дозваниваемся, отвечаешь на звонок. Все, вода твоя, ты H2Ошник. И вот как раз-таки нужно ответить на вопрос, а сколько ты заберешь? Все, что у нас есть, либо поделишься с другим участником. Ну вот, казалось бы, зачем делиться? В чем смысл? А, видимо, смысл есть, потому что многие делятся. Но некоторые забирают. Конечно, сейчас на кону 6 штучек. Через несколько минут поиграем.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре около 15 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня по обновленному прогнозу 19 и возможен дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное, но через час должна снизиться загрузка до 4. Юшка у нас тормозит от поста ГИБДД до северного берега улицы Авроры. Едем мы около 20 минут. Там ДТПшка из города. Южный мост у нас стоит, тоже бордового цвета он. Имеет в виду, будь аккуратен. На Заводском от 22-го партиезда и до Кабельной 15 минут. От Кирова до Кабельной тоже проблемы. Здесь минут 10. Но вокзальный от Москвы до Нового Садовой тоже на 10 минут тебя остановит. И от Мирной до Старозагора. Старозагора, Карл Маркс перед Советской армией. Москва от Потапова до Авроры. Также практически от Масленникова до 4-го проезда проблемы. Это такие самые крупные затруднения. Будь аккуратен, внимателен. Дальше The Chemical Brothers, Go и Divac, Slow Down.
0: Рекорд. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-68-

0: Это не поставишь на паузу. Или наши жаркие списки обзоры. Только женский гусер в клубе «Мегал». Это на 5 футбол. Все толстые на 3 на 5 на 17. Масса групповые. Начните и сейчас. «Мегал» на 70. Успешный «Мегал» в московской шансе 160. А тесты «Мегал» 260-60. И ваш бизнес достоин большого бизнеса. Проясните, что может пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своих задачах. Остальное не посвоим на себя. Фронт на сети 211 06-05. Время 6. Быть знаменитым. Мега выгодный лизеровод. В центре мега выгодный рампас. С выгодой на 140 тысяч рублей. Выгода не вылетает на 1000 рублей. На 169 тысяч рублей. Выгодой на задачи восстановил. С выгодой на 200 рублей. Выгодой на лосс. С выгодой на 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре Гэмбл на Пятигорской 11. Подробности акции 304-700.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.
2: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Наконец-то солнышко появилось. Да, я сейчас не про наш розыгрыш летний, а в прямом смысле над рекордом засветило солнце сквозь тучи. Ну и розыгрыш тоже появляется. В принципе, любая игрушка радует, да, самим процессом, а уж тем более, когда ты одержишь победу. Летняя история, в которой ты выигрываешь фирменную артезианскую воду с логотипом первой танцевальной на бутылочках от бренда «Кристальная». Все это продолжается все это дело. Здесь несколько раз в день дозваниваемся до того, кто написал «хочу пить» в личку в телеге, в личку ВК. Напомню, написать можно хоть сейчас, даже если ты ни разу не писал, достаточно действительно один раз это сделать. Шанс равный у всех. Абсолютно мы случайным образом выбираем заявки и можем позвонить тому, кто недавно написал, и тому, кто в начале июня, я не знаю, написал. Главное, чтобы у тебя номер телефона присутствовал в заявке. В общем, звоним и отдаем брендированную воду. Ну, главное, ответить на звонок. Мы, конечно, еще дополнительный вопрос задаем. А все ли ты забираешь, что у нас на кону? На кону всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Ну, как раз-таки мы и спрашиваем, а будешь ты делиться, либо все заберешь? Этот вопрос задам Татьяне. Сейчас 4777, последняя цифра номера мобильника. Дозваниваемся до Тани. И ее задача просто ответить на звонок. Ну, дальше уже посмотрим, все ли она заберет 6 бутылочек у нас сейчас на кону, либо будет делиться, и мы накинем следующему участнику еще плюс 3, будет тогда 7 бутылок. Ну, посмотрим, что загадывать. Главное, чтобы Таня ответила изначально, потому что не всегда вы берете трубку. Это, конечно...
2: Алло.
1: Алло, Татьяна. Доброе утро. Это рекорд тебя беспокоит. Ты у нас в прямом эфире. Отправлял нам фразу «хочу пить», правильно?
2: Да.
1: Уже дело, вот, мы тебе позвонили. Ну и, собственно, ты ответил на звонок, поэтому ты становишься H2Ошницей рекорда, потому что по нашим правилам достаточно только ответить. Таня, я тебя поздравляю. И сейчас, конечно же, будем тебя грузить выбором очень важным. У нас на кону 6 бутылочек. Ты можешь забрать все, либо 3 забрать, а 3 мы на следующую игру перекинем. Как ты поступишь? Сложно, да. Но надо сделать выбор, да.
2: Давайте я 3 заберу.
1: 3 заберешь? Это как-то давит многочисленную аудиторию рекорда. Типа, да, у всех на виду. Хочется все забрать, но как-то никто не осудит, ведь если ты все заберешь. Ну, выбор за тобой.
2: Да, давайте 3. Пусть 3? Кому-нибудь, ну... еще, да.
1: Другому-то... Понимаешь, у нас всегда на кону 4 бутылочки. Если ты все заберешь, все равно будет что разыгрывать. Однозначно.
2: Да, все равно будет, да. 4.
1: О, это все меняет, что ли, да? Нормально. Да, 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. То есть, если ты все заберешь, у него будет 4 бутылки. Он будет делиться, я не знаю, тоже 4 бутылки делить.
2: А нельзя забрать 5 и одну оставить?
1: А нет, все.

0: так все было бы просто, а так мы вас мучим.
1: Тогда давайте я все заберу.
0: Все заберешь, да? То есть вот так вот.
1: Да.
0: Ну, долго тебя уговаривать пришел, ты что уговариваешь? Все заберешь, да?
1: Ага.
0: Все? Все забираешь?
1: Да, все забираю.
0: Ну все. Все, все забрала. Все 6 бутылочек, Татьяна. Я тебя поздравляю, поздравляю. Ну, спасибо. В следующий раз у нас будет на кону 4 бутылочки в любом случае. Тань, желаю тебе хорошего понедельника. Ну и оставайся, да, в компании «Первая танцевальная». Это каждому относится. Розыгрыш продолжается, дэнс-лето еще в самом разгаре.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина 11 на часах. Прямо сейчас о некоторых новостях. В Самаре прокуратура проверит детскую больницу после жалоб на тараканов и грязь. В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлен материал о нарушениях санитарных правил норм в хирургическом отделении Самарской областной клинической больницы. Треть жителей Самары тайно ищут новую работу от начальства. Такие результаты исследования Superjob. Искать новое место, продолжая трудиться на прежнем, приходилось практически 74% горожан. Еще 26% предпочитают сначала увольняться, только потом искать новое место. Чаще такой подход используют горожане старше 35 лет. При этом большинство тех, кто ищет работу параллельно с текущей, не скрывает этого от руководства. Так ответили 58%. Еще треть намеренно утаивает поиск нового места. Самарская область находится на 32-м месте в рейтинге регионов по доле работников с высокой зарплатой. Такие данные приводят РИА Новости. Четверть работающих получает больше среднего, ну а у 4% ЗП больше двух средних. Еще больше новостей в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
0: Дэнс лето! На рекорде! Yeah!

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: 10:45. Самаре. И еще твои истории совершенно разные. Делись, как ты заправился в последний раз. Даже вот я еще прочитаю. Все равно после этого тоже можешь писать. В телеге в Максе под опросом в комментариях. Прям по пунктам. Как давно ты заправлялся? Ну, там, неделю назад, вчера, там, сегодня, может быть. Время. Утро, день, вечер, ночь. Где это было и сколько ты стоял в очереди? Делись информацией. Ну, разные еще ответы, конечно. Так, сейчас утром стоял 1:20 на Татнефти в Новокубышске от Сергея. Сообщение 14 августа в 15:00 на Роснефти, Южное шоссе. В очереди было минут 15:20, пишет Александра. Ну, 15:20, это прям как-то очень даже неплохо. В субботу простояли 2,5 часа на 116 километре. Это просто... Светлана пишет. Далее, катаюсь на газу и проблем не знаю. Заправляю 10 литров бензина на любой свободной заправке раз в месяц, пишет Сергей. Так, вчера в 10 утра около часа в пробке за 95-м Елена побывала. Так, Розмир вчера 128 рублей, 95 плюс без очереди от Сергея сообщение. Так, далее. Вчера 179 рублей, 5 литров сотового бензина, потому что хватало на 16 километров. Потом на Олове 95-й фирменный 30 литров за 3800 без очереди. Ксюша посчитала прям такая. Дорого, без проблем и без очереди. Шел Новосадовая. Парни, спецсвязь, всем легкого рабочего дня, держитесь. А Дмитрий сообщение. Так, плюнул я на все эти очереди. Время, деньги. Заправляюсь уже несколько раз на Олве. Это у нас от Костика сообщение. Час, заводской, кабельная, Роснефть. Вот от Алексея сообщение. Так, ну здесь вот Константин пишет. Вчера керамика Татнефть без очереди. Ну и дальше есть нюанс, да. Правда, дизель. Пиши тоже, общаемся. Терпение, конечно, всем. Оставайся в компании Рекорда.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: И что у нас там на улице сегодня ожидается, в данный момент происходит? Плюс 17 температура в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем 19, возможен дождь. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты. У нас на 5 баллов, движение плотное. Так, у нас сейчас в данный момент сложности на улице Авроры от Партизанской и до Заводского шоссе. Мы едем около... Так, внимание, от Партизанской до Заводского полчаса едем, полтора километра. В город Южное шоссе стоит тоже практически полчаса, 20-30 минут примерно. Так, от поста ГИБДД до Северного берега Авроры. Заводское шоссе от Профильной до Кабельной у нас тоже стоит, едем около 20 минут. И проблемы также от Кирова до Кабельной тоже есть. Революционная от Гая до Гаражной, Нововокзальная от Мирной до Старозагора, между Москвой и Новосадовой. Тоже проблемы. RG Медуза. Скоро здесь мелодия. Дождемся.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111. Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
0: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
0: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
0: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00 для лиц старше 16 лет.
7: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. ВК-отели «Маяк» – акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
8: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12, дробь 4. ОГРН 1086-3101-330.
9: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Игры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас ровно 10.00 в Петербурге по московскому времени. Любовный гороскоп и ватафакты в этом часе не пропускайте обязательно. Нам нужно оценить стартап, ребят. Мгновенные сообщения, прошлый век, заявил один из создателей одного очень интересного приложения. Теперь хайп, как он заявляет, это голубиная почта. Разработчик сделал приложение, мессенджер, где каждое сообщение отправляется с такой же скоростью, как если бы его доставлял настоящий голубь.
3: То есть он вычисляет, где находится твой оппонент, например, в другом городе, и вот 3 дня на почту. А как он будет, откуда он будет знать, где находится оппонент?
2: Все так и есть. В общем, по району письмо летит пару минут, но он же знает, где адресат, потому что геолокация есть. Летит пару минут, а из Нью-Йорка в Лондон, например, будет лететь 22 часа. Это сообщение, то есть вот действительно как голубиная почта. Но есть еще один нюанс. Голубь может не долететь, тогда сообщение просто исчезнет вместе с ним. Это классно.
4: Иногда может сообщение прийти с кусками выпавшего текста, потому что загажено голубем.
2: Ну вот такой вот лайфхак. Зачем нужно это приложение?
3: Действительно, актуальное такое сообщение приходит тебе через неделю, например, от мамы, которая находится у тебя в другом городе.
2: Не, ну это от мам-то срочное придет. А вот если вспомнить романтику, да, вот эту, как раньше письма отправляли, да, кто-то, может быть, хочет пережить это вновь и ждать сообщения там по несколько дней.
4: Давайте так, это немножко неинтересно. У тебя просто задержка идет в передаче письма. Надо реально отправлять голубя с камерой. Так. То есть ты отслеживаешь путь своего письма.
3: Ну, кстати, да, тогда бы уж они сделали такое приложение, где реально видно, как голубь летит.
4: В определенный момент ты такой заходишь на эту камеру, такой, так, летит. Нет, да это же кот!
3: А еще, например, за неделю ты передумал, чтобы можно было в середине пути отменить голубя. Вернуть его назад и переделать сообщение.
4: Не, есть такое отмена, это коршун.
2: Это охотник.
4: Коршуна, который хватает голубя.
2: Нет, там и визуал такой, что ты видишь, как твое сообщение летит. Вот этот голубь пунктирными линиями, он передвигается, то есть скоро долетит. Есть такая история.
4: Самовзрывающийся голубь. И просто, когда не те сообщения...
3: А это так и называется? Голубиный мессенджер?
2: Нет, называется карьер пиджи. Вот так вот как-то называется.
4: Пиджи? Это же голубь. Пиджиотто,
2: это пиджи, же... это птица, значит. То есть можно скачать вообще, протестировать. Вот если между нами, там, по идее, вот он должен долететь буквально за несколько секунд. Но если мы разъедемся в разные стороны Питера, то он будет лететь, возможно, дольше.
4: Муравьиная нужна почта еще.
2: Это что?
4: Соленая? Это годами, когда идет. И с кислинкой.
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про диван.
2: Нет, не про диван, а чуть-чуть про секонд-хенд, потому что стало мне интересно, откуда ноги растут. А, оказывается, секонд-хенд, в переводе вторая рука, появилась в Великобритании в 17-18 веках. Изначально королевские особы и богатые господа отдавали свою ношеную одежду слугам в качестве платы. То есть я не буду тебе давать деньги, вот, держи мою одежду. И те уже пошли, ну, шли на рынок, продавали их в своих лавках, чтобы, так скажем, обналичить эти поношенные шмотки. Но про улиток, хочу вам рассказать.
3: Которые там же находятся иногда на этой одежде, да?
4: То есть богатые господа отдавали своих улиток бедным.
2: Нет, просто сегодня почему-то празднуется день проснувшихся улиток. В общем, у них, вы знаете, да, что зубов больше, чем у акулы. Там такая терка во рту, усыпанная примерно 25 тысячами крошечных зубов. И если что, эти зубки могут сточить картон или бумагу и вообще не поранившись. Также они выделяют такую слизь, да, чтобы ползать по ней. И это такая уникальная слизь, что если улитка проползет по лезвию ножа, то она не порежется, эта улитка. Вот такая, не знаю, состав этой слизи. Интересно, что кто тут папа? Они у нас гермафродиты. У них нет понятия мама или папа в преимущественном смысле, и забеременеть могут оба партнера сразу.
4: То есть они европейцы, родитель один, родитель два?
2: Возможно. А еще некоторые виды улиток можно даже производить потомство вообще без оплодотворения, что известно как партеногенез.
4: Представляешь, улитка сын сидит в школе, ему говорят: мать, школу! Он такой: пап, надо сходить. Он говорит: сейчас, секунду. Я пришла.
0: Рекорд. Реклама. Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
6: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Имеется публичная оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
8: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.
9: Дэнс лето!
0: На рекорде. Лето!

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 17 августа, прямо сейчас.
2: Овны, поверьте, вашему любимому человеку есть за что вас уважать.
3: Тельцы, не стоит стесняться своих увлечений и предпочтений. Расскажите сегодня о них своему любимому человеку.
1: Близнецы, сегодня вам будет довольно трудно совладать с некоторыми факторами, которые будут препятствовать вашей счастливой личной жизни.
2: Раки, сегодня вашему партнеру будет довольно трудно смириться с тем, что закончился какой-то очередной этап ваших с ним отношений.
3: Львы, если вам кажется, что некий представитель противоположного пола испытывает к вам чувства более теплые, чем бы вам хотелось, постарайтесь пресечь это.
1: Девы, сегодня звезды рекомендуют вам посвятить день прослушиванию музыки, по возможности легкой, приятной для ушей и не загружающей мозг.
2: Весы, на вас весьма благотворно будет влиять вода. Купаться не обязательно, достаточно просто на нее посмотреть.
3: Скорпионы, в этот день не растрачивайтесь на мелочи, иначе вас не хватит на крупные дела.
1: Стрельцы, ваша же личная жизнь будет целиком и полностью зависеть от того, какого рода желания вас одолевают.
2: Козероги, сегодня стоит сделать вашей половинке нестандартный подарок. Не просто цветы или конфеты, ну, например, звезду с неба подарите.
3: Водолеи, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно понять, что вы хотите сказать или сделать.
1: Рыбы, сегодня ваша вторая половинка не будет вас понимать, даже если вам будет казаться, что все, что вы ему объясняете, элементарно. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 сентября в российских школах начнут выставлять оценки за поведение ученикам со 2 по 8 классы. Предусмотрены 3 уровня: образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Оценка будет формироваться по 4 критериям, включающим 10 показателей. В МВД предупредили россиян не возвращать самостоятельно деньги, если перевод на карту пришел от неизвестного человека. Мошенники могут использовать такие переводы для отмывания денег, а при возврате на другие реквизиты человек рискует стать участником преступной схемы. Ведомстве советуют в подобных случаях обращаться в свой банк и сохранять приписку и звонки с отправителем. Криштиану Роналду может завершить футбольную карьеру уже в следующем году. В интервью Vogue футболист заявил, что, вероятно, проводит свой последний сезон и хочет завершить карьеру, оставив после себя большое наследие. После ухода из футбола Роналду планирует больше отдыхать, путешествовать, играть в падл и просто наслаждаться результатами 25-летней карьеры. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс. Рекорд.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что же там по самому горячему?
2: Так, в США, в Калифорнии прошел конкурс, называется «Самая уродливая в мире собака».
1: Так, кто победил?
2: Победила 6-летняя Джинни Лу. Это, если что, мопс. Хозяйка мопса получила $5000. Кроме того, эта собака станет лицом специальной версии напитка Муджбуд Бир. Еще из приятного, она в том году, эта же мопсиха, заняла почетное второе место.
1: Ты так начала просто говорить, как ее зовут? Джили...
2: Джинни Лу.
1: Так сказал, как будто хозяйка победила, а собака нет, нормально.
2: Джинни Лу, это как раз и кличка собаки.
3: Самая уродливая собака, да. Есть такие конкурсы.
2: Да. Но, я такая тоже подумала, что за кринж. Но, на самом деле, это мероприятие, оно не высмеивает непривлекательных собак. Наоборот, демонстрирует их индивидуальность, а также привлекает внимание к тому, чтобы люди брали из приютов животных.
3: А она с клыком вот этим торчащим, я надеюсь. Помятая морда, глаза нет. Следующая собака, которая победит, ее в пакете принесут, что ли?
1: А, знаете, раньше...
2: Питерская, что ли?
1: Цирки с чего же пошли? Когда странные люди у них появлялись, да? И люди любили вот эти зрелища.
2: Да.
1: Та же самая история с этими собаками и с людьми в социальных сетях. Вы видели, как набирают просмотры люди, которые отличаются от нас, скажем так? Просто бесконечное количество.
3: Это да.
1: Это возвращение цирка.
2: А мне кажется, сейчас, да, идет тренд на индивидуальность, потому что слишком много стало похожих лиц, когда вот косметология или пластика вмешивается. Да. Сейчас тренд на индивидуальность.
1: Слушайте, это не индивидуальность, когда... это прям... Да, понятно, что люди X.
3: Просто когда людей X станет много, да, они перестанут быть индивидуальностью. Просто они как...
1: Юбилей!
3: Да не про это разговор. Я про то, что... А смысл там появляться в соцсетях? Ну вот ты страшненькую собаку показываешь. Что ты ждешь?
1: Бесплатный цирк.
3: Какая милая собачка.
1: Я вам говорю, это все возвращается. Это не индивидуальность. Это просто вот я соберу лайков на уродстве. Вот и все.
3: Но с другой стороны, если такая собачка приносит тебе какой-то доход, ну пусть живет.
1: У меня есть горячая новость. Опять же, завирусился пост. В Индии мужик решил разыграть жену и закопал ее с головой в коровьем навозе. Причем есть видео, как он это делает, и ей весело, им обоим весело.
2: А чем она дышала?
1: А ничего, вот просто там была большая лепешка, он туда ее положил, и давай накидывать. Она хохочет, он хохочет, все вокруг хохочут.
3: Я самое главное перед этим спросил у Никиты, а что это за видос? Я думал, это какое-то наказание, что-то она проведет. А он говорит, разыграть!
1: Так, знаете, если вам скажут, хочешь пранк, и это будет в Индии, никогда не соглашайтесь.
3: И это все равно чище, чем купаться в Ганге.
0: На рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас 18 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня вечером возможен небольшой дождь и до плюс 20. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 5 баллов. И самый крупный затор фиксируется на Заводском шоссе, получасовой от профильной до кабельной. И также на Заводском 10 минут стоим на Грозненской от Пугачевского тракта и до улицы 40 лет Пионерии. Ожидается, что в ближайшие пару часов пробки останутся на том же уровне.
0: Рекорд. Реклама. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
2: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа.

0: Современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи, и мы продолжаем начинать наш понедельник с главной танцевальной. И по традиции принято считать, что понедельник день тяжелый, но я бы поспорил и накинул бы еще более жестких вариантов. Но главное выдохнуть, успокоиться, и все сразу становится немного легче, бодрее и значительно приятнее с главной танцевальной, особенно когда подарочки еще прилетают. В этом часе обязательно разыграем нашу фирменную водичку. В игре H2-ушники, так что не пропусти. Ну а теперь рассказываю по музыке. В этом часе услышим RG Paul Oakenfold Resurrection. Обязательно будут Offenbach, Miles Away.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Мы продолжаем нашу летнюю игрушку H2Oшники, в которой ты можешь выиграть эксклюзивную фирменную водичку рекорда от бренда «Кристальная». Правила простые. Заранее ты отправляешь фразу «Хочу пить» в личку телеги либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», оставляешь номер мобильного телефона, и случайным образом во время розыгрыша мы выбираем одного из участников, звоним, если дозвонились, ты решаешь, забрать ли всю водичку, которая у нас скопилась, либо частью поделишься со следующим участником. А всегда у нас на раздаче 4 бутылки плюс то, чем поделился предыдущий участник. Играем через несколько минут. Если еще не отправлял фразу «Хочу пить», можешь сделать это сейчас, а вдруг рандомайзер выберет тебя.
2: Рекорд. Реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
3: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
4: Заточек АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектный декларат на сайте наш.дом.рф.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00 для лиц старше 16 лет.
11: Эволют Самара Авто. Субсидии по госпрограмме до 925 тысяч рублей. Автомобили будущего уже здесь, в единственном официальном дилерском центре электромобилей Эволют в Самаре. Экономичные, экологичные, безопасные электромобили по адресу Самара Авто. Южное шоссе, 14Б, строение 2.
12: Предложение практической субсидии до 925 тысяч рублей предоставляется по программе льготного автокредитования. Подробные условия кредитования и требования к заемщикам на сайте банков-партнеров АО «Альфа-Банк».
13: Оценивайте свои финансовые риски и возможности.
14: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
15: Дай жару этим летом вместе с нами.
16: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
17: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Несмотря на непогоду, летняя игрушка H2Ошники все еще остается с нами здесь, на главной танцевальной. И, собственно, мы продолжаем разыгрывать нашу фирменную эксклюзивную водичку рекорда от бренда «Кристальная». Все, что тебе нужно сделать, это единожды отправить фразу «Хочу пить» в личку телеги, либо группу ВКонтакте, оставить номер мобильного телефона. Ну а дальше уже сами мы во время розыгрыша случайным образом выбираем одного из участников, звоним, если дозвонились, предлагаем забрать все, что у нас на кону. А прямо сейчас у нас базовый минимум 4 бутылочки фирменной рекордной воды. Ты можешь забрать все, а можешь поделиться со следующим участником, и тогда он уже больше будет забирать. Ну, а ты будешь довольствоваться тем, что решил забрать. И я напомню, что выбираем мы участника, звоним Елене 7905, последние цифры ее мобильного телефона, и предлагаем забрать ей все 4 бутылочки. Ждем, когда появятся гудки. И сама Елена в эфире, и она уже будет решать. Если возьмет, конечно, трубку. Если не возьмет, то, к сожалению, ничего мы ей не подарим. И перезвонить ей тоже не будем. Всего звоним раз. Итак, ждем. Гудки есть? Осталось только дождаться Елену. Ну вот она пока не торопится. Не бежит к телефону, сломя голову. Еще несколько гудков подождем.
2: Алло.
1: Лена, привет, успела взять трубку. Это Радио Рекорд Самара, игра H2Ошники. Ты в прямом эфире. Писала же «Хочу пить».
2: Писала.
1: Хочешь пить? Заберешь все бутылки, либо поделишься со следующим участником?
2: Да даже не знаю.
1: Ну давай, решай. 4 бутылки у нас сейчас на кону.
2: Ладно, у меня семья большая, заберу все.
1: Вот так вот. Аплодисменты звучат тебе. Зовем тебя H2Ошницей. 4 бутылочки фирменной. Бутылочки рекорда тебе достаются. Лен, поздравляю тебя. Классного начала рабочей недели. Ну, кстати, как показывает практика, что мужики всегда делятся, а вот девчонки забирают все. Ну, такова жизнь. Так получается. Следующая игра совсем скоро. Ну и, конечно, заглядывая в наши соцсети, в наши, в частности, каналы в Максе и в Телеграм, мы там всегда сообщаем, когда случится следующий розыгрыш и иногда даже сколько бутылочек у нас сейчас на кону. Сколько бутылочек у нас сейчас на кону.

0: Рекорд. Новости.
1: И в середине этого часа делюсь с тобой последними новостями. Участок трассы М5 Урал закрыли до 31 августа. Ограничение действует на подъезде к Оренбургу с 74 по 93 километр. Причина – ремонт водопропускной трубы. Объехать закрытый участок можно через Дмитриевку, Михайловку, Богдановку, Алексеевку и Зуевку, либо через Утевку, Максимовку и Богатое. В Самарской области 17 августа начнут ходить электрички «Финист». Они будут курсировать между Самарой, Тольятти, Жигулевском и Новокуйбышевском. Желтый уровень опасности действует в Самарской области сегодня. МЧС сообщает о вероятности сильного дождя и грозы. Предупреждение действует до 7 вечера. Больше срочных, важных, актуальных и интересных новостей читай в наших информационных каналах в Телеграме и Макс Радио Рекорд Самара. Подписывайся для детей старше 12 лет.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.

0: Погода, пробки.
1: Ну и фактически в финале этого часа поделюсь еще с тобой актуальной информацией о погоде и пробках. В Самаре сейчас 19 градусов по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем до плюс 22, ну а вечером ожидается небольшой дождь и до 20 градусов тепла. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное, около 42 минут путь займет по заводскому шоссе от ближней улицы и до кабельной. Также небольшие заторы еще присутствуют на карте, буквально 5 минутки на новом вокзале. От Москвы до Новосадовой, на Грозненской от Пугачевского тракта до 40 лет Пионерии. Ну и также минут 5 ехать по Южному мосту от Южного берега Авроры и до Заводского. А еще тебе напомню, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать из любой точки, где бы ни находился. И не только в машине, но еще с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Ну а можешь скачать приложение Радио Плеер, либо слушать прямо на сайте. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Оставайся с нами на связи. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС Олви. Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. Олви. Только качественное топливо. olvi-azs.ru.
4: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе. Честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
7: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Заточек АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти. Сертифицированные специалисты. Гарантия качества выполненных работ. Официальные сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
9: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
10: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
2: Реклама в Самаре 212 99 90.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, ближайшие два часа буду с вами, ну и, конечно же, вонючие анимешники всех достали. Вот такой заголовок есть в СМИ, оказывается, на Коми Маркет в Токио работает Order Defense Square, так называется. Человек, который обладает определенным прибором, распыляющим какие-то микроорганизмы. Они, в общем, окутывают человека, который пахнет потом, и блокируют его. Что выяснилось, люди на этом фестивале очень-очень мешают большинству из-за того, что говорят косплееры. Плееры очень плохо пахнут, но это конкретно в Токио. У нас был на фестивалях Комик-Конь, вроде все нормально, отлично пахнет, и люди чистые. Организаторы подтвердили эту историю, что проблема с гигиеной фанатов стала системной почему-то в Токио. Вот такая история. Друзья, что думаете по этому поводу? Да, были ли вы на каких-то фестивалях? Рекордовские фестивали тоже вспоминайте. Напишите в чат мобильного приложения Рекорда, лично всем отвечу. Пока расскажу о треках в этом части, тем более там наш Фил с треком новым. Передел. Рафаэль, got to be cool. Трэп мафия хаус, мафия стайл. No blood, diamond life. Too tough, fast lane. That's enough, respect. No. Афроджек, Аляйн. А начнем с Али Фарби на треке Body Talk в рекорд-миксе, и вы слушаете. Рекорд.

0: Радио Рекорд. Афрохаус. Summer Dance. Latino Dance. Tropical. Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
5: Задумщик АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00. Для лиц старше 16 лет.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Таиланд рассчитывает на быстрое расширение торговых связей с Россией, заявил вице-премьер и глава МИД страны. По его словам, нынешний объем торговли не отражает весь потенциал сотрудничества двух стран. Мошенники через поддельный VPN могут получать контроль над смартфонами, следует из материалов МВД России. После установки вредоносной программы под видом VPN из непроверенного источника, аферисты получают полный контроль над гаджетом жертвы, могут войти в банковское приложение и похитить деньги. Возобновление регулярных рейсов «Дамаск-Москва» является по-настоящему знаковым событием в двухсторонних отношениях, заявили в посольстве России. Отмечается, что оно послужит стимулом для активизации сотрудничества. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Дэнс-лето на Рекорде.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас 16 градусов по данным Яндекс.Погоды. Сегодня вечером пройдет небольшой дождь и до плюс 20. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 5 баллов. Движение плотное. Около 25 минут путь займет по заводскому шоссе от Ближней до 22-го партъезда. Также минут по 10 ехать по Красноармейской от Галактионовской до Спортивной. По Уральской от АЗС до Южного шоссе. И по Москве минут также 10 займет путь от Авроры до Революционной. Не отстает Красноармейской от Урицкого до Спортивной и на Авроры от Южного берега до Промышленности, также в районе 9-10 минут ехать.
0: Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Все лето выигрывай запас брендированной минералки. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК. Информация о накопленных литрах для следующей игры, дополнительные розыгрыши в телеграм и макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора. Лесная, 23». Подробности на горафит.ру.
4: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
5: Заточек АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурянин, конечно же, с вами еще, друзья. Ну и напоминаю, что уже завтра в 17:00 ровно стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая», «Снежная королева», он называется, состоится 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. У нас здесь очень классно. Ищите билеты и подробности на сайте radiorecord.ru, возрастное ограничение 18+. Про 17:00, скорее всего, это по московскому времени, поэтому будьте внимательны, если вы планировали отправиться на «Белую», «Снежная королева», самое время прямо сейчас перейти на сайт, вот пока напомнил, пока есть возможность, тем более 13:00, когда еще об этом думать в понедельник. Ждем вас, друзья, всех, а пока трек в этом часе. Mo Black будет, я Море.

0: недели. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
2: «Радио Рекорд Самара в Макс». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. ВК-отели «Маяк» – акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте 279-00-99.
7: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12, дробь 4. ОГРН 10863-31001-330.
8: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
10: Телефон рекламной службы 2.

0: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.
1: Рекорд.
2: Дэнс-радио.
1: Рекорд. Новый

0: Рекорд. Новости.
1: Страны Персидского залива убеждаются в неспособности США достичь сделки с Ираном, пишет Вашингтон-Пост. Как указывают источники, некоторые из них начали обсуждать целесообразность дальнейшего размещения крупных военных объектов США на своей территории. Мошенники похищают данные студентов под видом оформления стипендии, места в общежитии или оплаты обучения, рассказали эксперты. Аферисты звонят или отправляют СМС с фишинговыми ссылками, представляясь сотрудниками деканата, приемной комиссии или бухгалтерии. Криштиану Роналду может завершить карьеру в конце сезона. 41-летний футболист заявил, что это, вероятно, его последний год в футболе, а после он хочет больше отдыхать, путешествовать и играть в падл. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на accountogeta.t2.ru.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
13: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774. 732-02-78.
14: Милый, собираем чемоданы.
15: Мы же только разобрали.
14: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
16: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
17: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: пробки.
1: В Самаре сейчас 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 17. Завтра синоптики обещают небольшой дождь и до плюс 28. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное. Много 10 минуток на карте на Московском от Авроры до Революционной, от Красноармейской до Галактионовской, до Спортивной. Также Авроры притормаживают от Южного шоссе до Промышленности и 10-минутка на Заводском от Профильной до 22-го партъезда. Еще небольшие заторы на Красноармейской от Урицкого до Огибалова и на Новом вокзале от Московского шоссе и до Новосадовой. А еще тебе напомню про нашу игрушку H2Ошники, в которой ты можешь выиграть эксклюзивную фирменную воду Рекорда от бренда «Кристальная». Правила простые. Заранее ты отправляешь фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», оставляешь номер мобильного телефона. Ну а во время розыгрыша мы случайным образом выбираем одного из участников, звоним в прямом эфире. И если ты взял трубку, решаешь, сколько бутылочек ты заберешь. Можешь забрать все, а можешь частью поделиться со следующим участником. А всегда у нас на раздаче 4 бутылки плюс то, чем поделился предыдущий участник. Все подробности, а также информацию о накопленных литрах читай в наших каналах, в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
2: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
3: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

You'll find out if you do.

Привет, друзья, это Радио Рекорд и Кристина. Как начало вашей новой трудовой недели? Как все складывается? Пишите об этом. Мобильное приложение Радио Рекорд. Я вот несколько минут как пришла, полна сил, бодра, весела и приготовила для вас. Ну, не я приготовила, наш СММщик, конечно, написал новости из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. Кстати, очень подозрительная новость. Это он, наверное, из отпуска все-таки строчил, Данила Романович. Итак, в Японии фотограф снял самую эпичную драку двух кроликов в воздухе. Фотография имеется все там же в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Обязательно подписывайтесь. Я считаю, что фотка не настоящая. Она выглядит нереалистично. Возможно, использовался ИИ. Кстати, для себя ведь относительно недавно я все это открыла. Вот мне вот коллега лишь на днях буквально показал, что такое чат GPT. Да, мне стыдно, да, неловко, но, знаете, лучше вовремя все же как-то узнать, хотя бы с запозданием, чем не узнать никогда. Все, друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал, не забывайте обязательно. Музыка будет новая тоже в этом часе непременно. Это Оливер Хелденс, трек называется AEIOU.

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной вселенной.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00 для лиц старше 16 лет.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Рекорд. Новости.
1: Эрдоган заявил, что вступление Турции в Евросоюз не является приоритетом для Анкары. По его словам, от отказа принять Турцию в сообщество проиграет сама Европа. Переговоры о вступлении страны в Евросоюз фактически заморожены с 2005 года. В МВД заявили, что отсутствие паспорта при себе само по себе не является нарушением. Однако без документов могут возникнуть проблемы, если потребуется подтвердить личность. Например, при поездках, покупке билетов или общении с представителями силовых ведомств. Россиянин Захар Трофимов завоевал золото на чемпионате мира по синхронному плаванию в Венгрии. Он показал самый высокий результат в сольной дисциплине с произвольной программой. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
6: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
11: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
14: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
15: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
16: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
18: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
19: Милый, собираем чемоданы.
20: Мы же только разобрали.
19: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
21: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
22: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
23: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: Обновляем актуальную информацию. В Самаре сейчас 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 17. Завтра синоптики обещают небольшой дождь и до плюс 28. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. Самый крупный затор на проспекте Кирова от Московского шоссе до Карла Маркса ехать в районе 10 минут. Немногим меньше проведешь на Красноармейской от Урицкого до Огибалова. И там же от Арцебушевской до Спортивной в районе 5-6 минут. Ожидается, что в ближайшие пару часов пробки останутся на том же уровне. А еще напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграме и Максе. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Подписывайся на наши каналы «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
3: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер «Джили Сити Рэй» от 2 500 000 рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. «Джили Сити Рэй». Задай свой ритм.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212 99.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Есть опять, как всегда, для вас новость. Смотрите-ка, в России призвали бороться с матом. Подробности прямо сейчас. Глава Забайкалья Александр Осипов провел целое совещание и заявил, что мат становится слишком обиходным. Все чаще его можно услышать от детей, и все. Мы в большой беде находимся, добавил губернатор Забайкалья. Вот так вот, друзья. Вообще, вы как считаете, инициатива хорошая? Слишком много стало у нас ненормативной лексики? Либо это слишком тяжелая и сложная будет нелегкая битва с матом. Как думаете? Пишите об этом у нас в мобильном приложении «Радио Рекорд». Пожалуйста, примеры ненормативной лексики своей любимой приводить не надо ни в коем случае. Но зато можете рассказать, попадали ли вы в неловкие ситуации в связи с использованием мата. Рассказывайте. Да, тема пикантная, но очень любопытная. Пишите. Макс Тайлер в этом часе и «Love Forever» слышишь.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Radio Record. Для детей старше 12 лет.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил Рекорд.
3: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города.
4: По будням с 7 до 11.
3: Мега-утро на Рекорде.
5: Для детей старше 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City. 211-06-05. Время быть заметным.
8: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
9: Здравствуйте. Поговорим еще немного о конфликте между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей». Напомню, противостояние парламентских дам, которое довело их до суда, сводится к особому взгляду каждой из них на мир. Новый человек Горячева, например, убеждена, что молодые женщины только и думают о том, что мужья будут их и похищать детей, поэтому, мол, боятся выходить замуж. Коммунистка Останина, в общем-то, подтверждает эту точку зрения, предполагая, что закон о домашнем насилии отпугнет парней от брака, потому что, цитирую Нину Останину, «импульсивные наши женщины любое прикосновение могут принять за насилие и побежать в полицию». Слушая все это, я долго не мог понять, откуда берутся такие взгляды. Что касается Ксении Горячевой, сложилось стойкое впечатление, что она лукавит, пугая юных барышень. Ее саму все перечисленные страхи от брака не оттолкнули. В прошлом году она благополучно вышла замуж. И вот что она рассказала о своем опыте.
10: За что вы больше всего благодарны друг другу?
11: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, именно в безопасности рядом с мужчиной. Не чувствовать себя перманентно в режиме выживания, рассчитывания только на себя и одинокой. Оно периодически там как-то корректируется именно поднимающимися там разными материалами, да, там внутри меня, какими-то моими травматозами, реакциями, но оно быстро все сводится на нет и приводится в штиль. Но вот так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже. Это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
9: Как видите, депутат прекрасно отличает реальные отношения со своим мужчиной от всплывающих, как она выражается, травматозов. В реальной жизни она благодарна своему жениху, а теперь мужу. А выдавая свои травматозы и страхи за реальность, Горячева, получается, прагматично зарабатывает для новых людей политические очки и популярность среди тревожных девушек. И плевать, что их и правда можно отпугнуть от брака. Сама-то, повторюсь, уже замужем. Ах, дамы, дамы, как это по-женски. А что за травматозы у коммунистки Останиной, ну, наверное, обсудим в следующий раз. Там тоже все, ох, как сложно.
8: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
12: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
1: Телефон рекламный.

0: 99.90.
1: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Рекорд. Новости.
1: 53% зарегистрированных избирателей США считают, что их финансовое положение ухудшилось после возвращения Трампа на пост президента, пишет F-Times. В целом 64% зарегистрированных избирателей полагают, что американская экономика движется в неправильном направлении. В Лихтенштейне, единственной стране в Европе, где до сих пор действовало право наследования княжеского престола по мужской линии, объявлено о прекращении действия этого правила. Наследование трона в стране теперь будет производиться по фамильной линии и не зависеть от пола наследника. С 1 сентября в российских школах начнут оценивать поведение учеников 2-8 классов. Оценка будет выставляться по 4 основным критериям, включающим 10 показателей. Перед введением систему протестировали в 89 школах. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-клуб «Украин» 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
8: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
13: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
14: Милый, собираем чемоданы.
15: Мы же только разобрали.
14: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
16: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
17: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
18: Дэнс лето.
19: На рекорде.

0: пробки. В Самаре сейчас 20 градусов, по данным Яндекс Погоды. Сегодня ночью до плюс 17, завтра синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду и до плюс 28. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения, самый крупный затор на Красноармейской, там 10 минут от Галактионской до Спортивной. Немного меньше простоишь на Уральск от ТЗС до Южного шоссе, ну и совсем 5-минутки на Красноармейской, там же от Уринского до Агибалова и на Кирова. Минут 5 ехать от эстакады через Железную дорогу и до улицы Победы. А еще напомню тебе про наши информационные каналы в Телеге и в Максе Радио Рекорд Самара. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Подписывайся на наши каналы в Телеге и в Максе Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я... ваш сын.
4: Или падает.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21.00 для лиц старше 16 лет.
8: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
9: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12/4. ОГРН 10863-31001-330.
10: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Record.
1: Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Вы знаете, я считаю, что время даром терять не надо. Давайте считать деньги. Ну, не свои, конечно, хотя бы чужие попробуем. Итак, новость из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. На итальянский пляж вынесло 1000 евро, и отдыхающие, ну, конечно же, кинулись их собирать. Никто не стал из них делать кораблики. Все в кошелек, да в кошелек. Люди хватали купюры вот прямо из воды, пока не приехала полиция, пока все не изъяли. И вот никому, ни копеечки. Как выяснилось позже, деньги сбросили с лодки трое мужчин, заметив береговую охрану. То есть, ну, наверное, отмывать пришлось деньги в прямом смысле этого слова. Вообще, вы знаете, я сейчас подумала, а вот если бы какая-то огромная сумма денег, друзья, упала бы нам с вами на голову, вот что бы мы делали? Заглядывайте прямо сейчас в наше мобильное приложение «Радио Рекорд», и, допустим, какая-то вот нереальная сумма у вас появилась бы, вот вы бы на что это потратили? Пишите свои варианты. Расскажу вам о музыке прямо сейчас. У нас Swedish House Mafia в этом часе. «Happiness is so sad» — это новинка. Еще впереди Дали.

диджей Гоя и Джей Сандерло, также Мичико. Прямо сейчас, в начале часа, у нас Баус и Магнетик, и все, да? Рекорд!

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Заточек АО «СЗ Кушелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстреча безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 990 5190. Застройщик ООО «Фирма 313». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на строительство 163-301-0-22-2022-0-1-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,6 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился.
10: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00 для лиц старше 16 лет.
12: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
13: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд. Новости.
1: Минтранс предложил создать единую базу данных о поездках россиян. Авиакомпании, РЖД и другие перевозчики могут обязать передавать информацию о пассажирах почти в реальном времени, а хранить ее планируют до 7 лет. Компания Apple разрабатывает собственную ИИ-модель для китайского рынка при поддержке Alibaba, сообщает Reuters. Компания уже обучает модель для китайской версии Apple Intelligence, а для ее запуска также использует технологии Alibaba и Baidu. Apple Intelligence может появиться в Китае в ближайшие месяцы. Россия должна стремиться войти в клуб 80+, по продолжительности жизни, заявила вице-премьер Голикова. По ее словам, регионов с такими показателями пока немного, однако это важная задача для страны. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Рыболовы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий России. В среднем зарабатывают 970 тысяч рублей в месяц. Следом идут сотрудники негосударственных пенсионных фондов с зарплатой около 820 тысяч рублей.
2: Знаете что? Мы с вами явно занимаемся не тем. Надо было нам идти в рыболовы. Или хотя бы в сотрудники негосударственных пенсионных
3: фондов. Конечно, какие рыболовы? Ну их в баню, пускай в баню сходят. Я хочу быть сотрудником негосударственного, что важно, пенсионного фонда.
2: Нет, смотрите, это если сотрудники негосударственных фондов получают 820 тысяч. А вы знаете, сколько получают сотрудники государственных фондов?
3: 830.
2: Окей, а что делает вот эти работы родственные? В смысле зарплаты?
3: Все решает рынок. Мы все очень любим рыбу, да? И все очень хотим на пенсию.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101,5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: Обновляем актуальную информацию. В Самаре сейчас 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 17. Завтра жаришку. Синоптики обещают плюс 28. Облачно с прояснениями. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение затруднено. И вот самые крупные заторы на Красноармейск от Галактионовской до Спортивной. Проведешь минут 15. Столько же простоишь на Аврора от Мариста Резе до Московского шоссе. Немногим меньше проведешь на Кирова от Заводского до Победы. Также Аврора тормозит там 10-минутка от Дыбенко до Аэродромной. На Заводском также 10 минут от профильной до 22-го партъезда. И на Московском шоссе уже незначительный затор от Николая Панова и до улицы Авроры. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на том же уровне.
0: Внимание! Канал в Телеграм «Радио Рекорд Самара». Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе – от завода до АЗС. Олви – мы отвечаем за качество.
6: olvi-azs.ru.
7: Вы все его знаете. Джили Манджаро. Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на Джили Манджаро в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не имеется публичной оферты. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от Альфа-Банк. Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
8: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
9: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
10: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
11: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гарант» и «Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гарант», «Лесная 23». Подробности на garafit.ru.
12: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000.
13: Заточек АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
16: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Всем привет, это Радио Рекорд. Друзья, вы знаете, мы тут ведь отнюдь не шутки шуть. Важное объявление. Уже завтра в 17 часов стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще пока не выбрали билет, то самое время это сделать. Фестиваль «Белая снежная королева» состоится 3 октября в Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+. В этом чате у нас новинка от Фила Натали Райс «Can't get you out of my head». Еще Рафаэля «Gotta be cool». И обязательно Келвин Харрис «Satisfy». А еще Тиесты «Don't lose your head». Уже сейчас «Hugo» и «Moving to the Sun» и все это.
1: Дэнс лето
2: на рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, как вы поняли, что повзрослели. Так, почувствовала себя взрослой, когда самостоятельно оплатила коммуналку.
2: Вот.
1: Не очень приятное чувство, конечно.
3: Подождите, а в подростковом возрасте что, вы не оплачивали коммуналку?
2: Нет, я в общежитии жила.
1: С нас родители деньги не брали, Стас.
2: Да.
1: За проживание.
3: Кто? Родители?
2: Человек с 3 лет коммуналку сам платит.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
5: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил Рекорд.
0: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на Рекорде. Для детей старше 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
9: Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Заточек АО «СЗ Кошелев проект Самара». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Эволют Самара Авто. Субсидии по госпрограмме до 925 тысяч рублей. Автомобили будущего уже здесь. В единственном официальном дилерском центре электромобилей Эволют в Самаре. Экономичные, экологичные, безопасные электромобили по адресу Самара Авто. Южное шоссе, 14Б, строение 2.
11: Предложение практически субсидии до 925 тысяч рублей предоставляется по программе льготного автокредитования. Подробные условия кредитования и требования к заемщикам на сайте банков-партнеров АО «Альфа-Банк». В разделе «Автокредиты». Не оферта.
12: Оценивайте свои финансовые риски и возможности.
13: Вау, вкусно! Гамма Джоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
14: Твой город, твоя дорога, твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 530 000 рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
15: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
16: Ваш бизнес достоин большого экрана. «Фронт Сити» поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Фронт Сити, 211-06-05. Время быть заметным.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
17: Телефон рекламной службы 212-99-90.
18: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
17: Рекорд.
19: Dance Radio.
0: Новый трек.

0: Рекорд. Новости.
1: Таиланд рассчитывает на быстрое расширение торговых связей с Россией, заявил вице-премьер и глава МИД страны. По его словам, нынешний объем торговли не отражает весь потенциал сотрудничества двух стран. Мошенники через поддельный VPN могут получать контроль над смартфонами, следует из материалов МВД России. После установки вредоносной программы под видом VPN из непроверенного источника, аферисты получают полный контроль над гаджетом жертвы, могут войти в банковское приложение и похитить деньги. Возобновление регулярных рейсов «Дамаск-Москва» является по-настоящему знаковым событием в двухсторонних отношениях, заявили в посольстве России. Отмечается, что оно послужит стимулом для активизации сотрудничества. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном «Макс»-канале «Радио Рекорд».
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, пирожное бисквитное Орион Чоко Пай.

0: 480 граммов, 237 рублей. С 13 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: Вот это ухватило!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
10: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
11: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест Драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. «Рекорд». Погода. Пробки.
2: Ну и далее коротенько расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 21 по данным Яндекс.Погоды. Ночью до плюс 16, завтра облачно с прояснениями и до плюс 26. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 5 баллов. Движение все еще плотное. 15 минутки на Аврора от Московского до Аэродромной. Также на Красноармейск от Галактионской до Спортивной в районе 15 минут ехать. Немного меньше проведешь на Москве от Николая Панова до Авроры. И также минут 12-13 простоять на Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой, 10 минутки на Новосадовой от Челюскинцев до Ярошевского и на Аврора от Марии Старецы до Московского шоссе. Ожидается, что в ближайший час пробки продолжат снижаться и уже к 8 вечера достигнут 4 баллов.
1: Рекорд. Реклама. Время покупать. Выгода до 500 000 рублей при покупке квартиры в Уют-парке. Торопитесь. Срок действия акции ограничен. Подробности и сроки по телефону 331-3000. Заточек АО СЗ Кушелев проект Самара. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. К новому учебному году готовы? Приходи в Аврора Молл, участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. Аврора Молл.
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на aurora.ru 18+.
4: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 290 5190.
3: Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на строй 360-301-325-2022-2022. Предложение действительно для квартир площадью 31,6 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
5: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
6: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12, дробь 4. ОГРН 1086-3100-1330.
7: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
8: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Дэнс лето.
10: На рекорд.

0: Рекорд. А еще напомню, что каждый будний день ты можешь начинать компанией с рекордом и любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. А также легендарная рубрика «Трэш-пати 8.40», где слушаем неформатные треки. Плюс много игр, подарков, полезной и важной информации, и продолжается наша летняя игра «H2Ошники», в которой ты можешь выиграть артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11, мега утром для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер «Джилэнд J6». Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. «Джилэнд J6» с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации «Престиж».
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gilandrus.ru.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. И у меня для тебя радостные новости. Недолго мы горевали по лету, что вот рано его выключили. Все-таки жаришка еще пусть ненадолго, но все-таки с нами пробудет. Но вот отличие от жары этим летом с тобой стабильная игрушка H2Ошники. Напомню, что на рекорде мы разыгрываем фирменную водичку. Играем уже через 15 минут. Ну и любителям футбола также приготовиться. В этом часе разыграем пару билетов на матч Крылья Советов «Зенит», который состоится 19 августа. Правила тоже простые. Лови свисток арбитра на одном из треков в этом часе. Запомни, на каком, и чуть позже я спрошу. Ну а теперь рассказываю, что будем слушать по музыке. А здесь у нас Tony Dark Eyes.

Ну а также будет еще одна новинка в этом часе от Оливера Хелденса, Крайдера и Young Punks. A-E-I-O-U. Вот такое вот странное название. Ну а новый час на рекорде откроет Алефа Бен и Рене Миллер с работой Body Talk. Это Dance Лето на рекорде. Погнали!

0: H2Oшники на рекорде.
1: Мы продолжаем нашу летнюю игрушку H2Oшники, в которой ты можешь выиграть эксклюзивную фирменную водичку рекорда от бренда «Кристальная». Правила простые. Заранее ты отправляешь фразу «Хочу пить» в личку телеги либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», оставляешь номер мобильного телефона. И случайным образом во время розыгрыша мы выбираем одного из участников, звоним, если дозвонились, ты решаешь, забрать ли всю водичку, которая у нас скопилась, либо частью поделишься со следующим участником. А всегда у нас на раздаче 4 бутылки плюс то, чем поделился предыдущий участник. Играем через несколько минут. Если еще не отправлял фразу «Хочу пить», можешь сделать это сейчас, а вдруг рандомайзер выберет тебя.
0: Рекорд. Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился.
8: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 21:00 для лиц старше 16 лет.
10: Твой город, твоя дорога, твой драйв. Только до 31 августа современный технологичный кроссовер Geely City Ray от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. Geely City Ray. Задай свой ритм.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Прямо сейчас на рекорде стартует раздача, вечерняя раздача фирменной эксклюзивной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Правила быстренько напоминаю, ты отправляешь фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте, оставляешь номер мобильного телефона. Мы во время розыгрыша случайным образом выбираем одного из участников, звоним, если ты берешь трубку, предлагаем тебе взять все бутылочки, что на кону, либо же поделиться частью со следующим участником. А всегда у нас на раздаче 4 бутылки и то, что чем поделился предыдущий участник. Но предыдущий участник у нас ничем не поделился, поэтому 4 бутылочки, базовый минимум, у нас сейчас на раздаче. Рандомайзер определился с участником, им становится Кристина, 8346, последние цифры ее мобильного телефона. Звоним, набираем, тревожим и спрашиваем, готова ли она забрать все бутылки, либо все-таки поделится чем-нибудь небольшим количеством, но все-таки со следующим участником. Гудки есть, а Кристины пока нет. Ждем. Надеюсь, она быстро подбежит к телефону, возьмет трубку. Кристина, привет тебе, это Радио Рекорд Самара, игра H2Ошники. Ты же писала «хочу пить».
2: Да, подписала.
1: Так вот вопрос тебе. Заберешь все бутылки, что у нас есть, либо частью поделишься?
2: Поделюсь одной бутылочкой.
1: Вот так вот. Не пожадничал, целую бутылочку поделился со следующим игроком. Кристина, называю тебя гордым именем, званием H2Ошник рекордом. Ну и 3 бутылочки тебе достаются. Я тебя поздравляю и классного тебе продолжения. Уже, наверное, не рабочего, уже, наверное, отдыхаешь.
2: Да, уже отдыхаю.
1: Вот так вот. Тебе классного такого вечернего чила сегодня. Ну а мы остаемся здесь на главной танцевальной совсем скоро. Напомню любителям футбола приготовиться. Будем разыгрывать билеты на футбольный матч «Крылья Совета» в «Зенит». Поэтому лови свисток арбитра на одном из треков. Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: И в середине этого часа делюсь с тобой последними новостями. В пятницу, 14 августа, в Тольятти был открыт центр протезирования конечностей основания. Новое производство посетил губернатор Вячеслав Федорищев. Глава региона осмотрел производственные мастерские, где ему продемонстрировали этапы процесса формовки и сборки, а также оценил готовые изделия. В центре есть специальные стойки для снятия и копирования размеров, аппараты для обрезки гипса, а также углеволокна при изготовлении изделий, модуль для термической обработки пластиковых заготовок и стойки для сборки протезов. В субботу, 15 августа, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном принятию молодым пополнением военной присяги. Военнослужащие соединения управления общевойсковой армии Центрального военного округа будут проходить службу по призыву в научно-производственном подразделении Вооруженных сил Российской Федерации, которое впервые сформировано в Самарской области.

0: индустриальных и технологических центров России. В Сызрани состоялась стратегическая сессия модернизации транспортной инфраструктуры, повышение качества дорог до 2036 года. Участниками сессии стали представители региональной и муниципальной власти, общественных организаций, депутаты Самарской губернской думы и думы городского округа Сызрань. В ходе работы были рассмотрены три ключевых направления – реализация дорожной деятельности, обновление общественного транспорта и цифровизация области. В Самарской области многодетным семьям предоставляется ежегодная выплата на приобретение школьной и спортивной формы в размере 11 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника. На сегодняшний день выплата уже произведена почти на 17 тысяч детей. Всего в бюджете региона на этот год на данную меру социальной поддержки предусмотрено более 723 миллионов рублей. Предоставление выплаты осуществляется в рамках национального проекта «Семья», реализуемого по поручению президента Владимира Путина. Больше новостей найдешь в наших информационных каналах, в Телеграме и Макс, Радио Рекорд Самара. Подписывайся для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля «Белая».

0: снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: О, шоу был Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
8: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на accountgeta.t2.ru.
13: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
14: Акция действует до 31 августа 2020. Записывайтесь на free.fidelto.ru.
15: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
16: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
17: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
18: Реклама. ООО «Kärcher». УКН 104-779-606-3072. Москва.
19: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
20: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
21: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
22: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
23: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
24: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: Радио Рекорд Самара разыгрывает билеты на кубковый матч «Крылья Советов Зенит», который состоится 19 августа. Мероприятие без возрастных ограничений и, самое главное, фан-айди на этот матч не требуется. Правила простые. Мы спрятали свисток арбитра на одном из треков. И, кстати, он уже прозвучал не так давно, в течение этих получаса. И твоя задача сейчас вспомнить, на каком из двух треков, я поставлю два отрывка, а ты вспомнишь, либо отгадаешь, на каком из них звучал свисток арбитра. На вот на этом... Либо же на этом. Ну и далее все максимально просто. Напиши цифру 1, либо 2 в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Ради Рекорд Самара». Оставь номер мобильного телефона. Будешь 20-м верно ответившим, получишь 2 билета на матч «Крылья Советов Зенит» 19 августа.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну еще кратенько расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре сейчас 19 градусов, по данным Яндекс Погоды, ночью до плюс 16. Ну а завтра у нас ожидается достаточно теплая погода. Плюс 25, облачно, с прояснениями. Загрузка дорог оценивается всего-то навсего на 3 балла. Местами остались затруднения. 10-минутка на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. Да и совсем незначительные заторы на Новосадовой от Шверника до Нововокзальной и на Аврора от Антошки до Московского шоссе.
2: Рекорд. Реклама.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
2: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.

0: танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.
1: Радио Рекорд Самара дарит билеты на кубковый матч «Крылья Советов Зенит». Он состоится 19 августа, уже совсем скоро. И самое главное, без возрастных ограничений и фан-айди не требуется на этот матч. Правила были простые. Я ставил тебе один из двух отрезков из треков, а твоя задача была вспомнить, на каком из них за предыдущие полчаса звучал свисток арбитра. И цифру 2 нужно было отправить Софьензаухути. Такой трек, и там мы именно спрятали свисток арбитра. 20-м справился Григорий Дмитриев. Номер не оставил, поэтому, Гриша, если ты себя сейчас нас слышишь, проверь свою личку ВКонтакте. Я тебя поздравляю, классно сходить на матч, конечно же, помолеть. Ну а если ты тоже хочешь сходить на этот матч, заглядывай в наши каналы в Телеграме и в Максе. Там прямо сейчас идет дополнительный розыгрыш. Сразу четверо получат еще билеты на матч.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акцизы до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Рекорд. Рекорд. Dance.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, друзья, сегодня день любимого дивана. Я знаю, что многие из вас вот целый день, сидя в офисе душном, помышляют о своем любимом диване, грезите диванами, постельками, одеялками, ну и так далее. Вообще, знаете, мне кажется, что тенденция в целом у всех одинаковая. После работы ты добираешься до дома, потом в магазин, ешь и спишь, и все. А есть же наверняка какие-то другие варианты времяпрепровождения. Если да, то пишите об этом, у нас мобильное приложение Радио Рекорд. Как можно оригинально провести время после работы, ну вот кроме того, что я выше вам обозначила. Мадонна в этом часе, Мартин Гаррикс без...

голые руки и стройные ноги растут из одного и того же места.

0: новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. «Рекорд». Реклама.
2: Ваш автомобиль с пробегом – отличный старт для покупки нового BLG. Только в августе честная оценка вашего авто и выгода до 400 тысяч рублей на новый BLG. Меняйте старое на новое без потерь. Московское шоссе 262А. Официальный дилер BLG. Рядом с памятником штурмовику Ил-2. Подробности по телефону 211-53-47. BLG. Надежность в движении.
3: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 12 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
5: Ваш бизнес достоин большого экрана. Front City поможет пройти весь путь от идеи рекламной кампании до размещения на медиафасадах. Просто расскажите о своей задаче, остальное мы возьмем на себя. Front City 211-06-05. Время быть заметным.
6: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.
7: Дэнс лето
1: на рекорде. Лето.

0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника –

0: Рекорд. Новости.
1: Эрдоган заявил, что вступление Турции в Евросоюз не является приоритетом для Анкары. По его словам, от отказа принять Турцию в сообщество проиграет сама Европа. Переговоры о вступлении страны в Евросоюз фактически заморожены с 2005 года. В МВД заявили, что отсутствие паспорта при себе само по себе не является нарушением. Само по себе без документов это нарушением. Однако, если потребуется, могут подтвердить личность, например, при поездках, покупке билетов или общении с представителями силовых ведомств. Россиянин Захар Трофимов завоевал золото на чемпионате мира по синхронному плаванию в Венгрии. Он показал самый высокий результат в сольной дисциплине с произвольной программой. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
8: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите.
11: Бесплатная замена масла в автосервисах Фит Сервис.
12: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
13: Милый, собираем чемоданы.
14: Мы же только разобрали.
13: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
15: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
16: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
17: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
18: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
19: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
20: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
21: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
22: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
23: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, пирожное бисквитное Орион Чоко Пай 480 граммов 237 рублей с 13 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
24: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
25: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
26: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Рыболовы возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий России. В среднем зарабатывают 970 тысяч рублей в месяц. Следом идут сотрудники негосударственных пенсионных фондов с зарплатой около 820 тысяч рублей.
2: Знаете что? Мы с вами явно занимаемся не тем. Надо было нам идти в рыболовы. Или хотя бы в сотрудники негосударственных пенсионных
3: фондов. Конечно, какие рыболовы? Ну их в баню, пускай в баню сходят. Я хочу быть сотрудником негосударственного, что важно, пенсионного фонда.
2: Нет, смотрите, это если сотрудники негосударственных фондов получают 820 тысяч. А вы знаете, сколько получают сотрудники государственных фондов?
3: 830?
2: Окей, а что делает вот эти работы родственные? В смысле зарплат?
3: Все решает рынок. Мы все очень любим рыбу, да? И все очень хотим на пенсию.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: И коротенечко расскажу тебе о погоде. В Самаре сейчас 18 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 16, завтра днем облачно с прояснениями и до плюс 26. Но также я тебе напомню, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать из любой точки, где бы ни находился, не только в машине, но еще и дома с помощью умной колонки. Просто скажи «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Либо можешь использовать радиоплеер, ссылку на него найдешь в наших соцсетях, группе ВКонтакте в описании и в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь указать местоположение Самарской области. Оставайся с нами на связи.
0: Рекорд. Реклама. Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе Imperial Fitness карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. Imperial Fitness. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
5: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
6: Здравствуйте. Изучение конфликта между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей» вокруг закона о домашнем насилии привело к любопытному выводу. Ксения Горячева утверждает, что девушки массово не выходят замуж, потому что боятся. Мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. И она лукавит. Сама Ксения успешно вышла замуж в прошлом году и рассказала об этом.
7: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже. Это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
6: Итак, ее взгляды изменились. Мужчины оказались не чудовищами, но это открытие Горячева, как истинная женщина, оставила для личного пользования. А чтобы привлечь к новым людям симпатии тревожных девушек, продолжает их пугать. Нина Останина в ответ заявила, что если закон о домашнем насилии примут, парни просто перестанут жениться. Похоже, в мире Останиной мужчина – это человек, которому трудно справиться с собственной агрессией. Такой у него опыт. Вот что писали СМИ 14 лет назад.
8: В 2012 году сын депутата Государственной Думы от КПРФ Нины Останиной, 30-летний Даниил, был осужден за убийство к 12,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета России. По данным следствия, 25 ноября 2010 года в одной из квартир дома по улице Исаковского в Москве между жителем Барнаула Останиным и москвичом произошла ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений, вызванных большими денежными долгами. Во время ссоры Останин схватил кухонный нож и нанес своему оппоненту 42 ранения. Убедившись в смерти потерпевшего, Останин скрылся с места происшествия. На следующий день он был задержан в поезде дальнего следования Москва-Барнаул. Известно, что сын депутата-коммуниста Нины Останиной был совладельцем угольного разреза «Черемшанский» в Кузбассе и компании «Кедр-2005», которая занималась добычей антрацита открытым способом.
6: Вот так состоятельный молодой человек из семьи, близкой к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, соратницы, получил немалый срок. А мы депутата, который выдает свои личные страхи за реальность. В этом Ксения Горячева и Нина Останина удивительно похожи.
5: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
9: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Хруст Шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Рекорд». Это и это мы, Кремов и Хрусталев. И стало быть, все как всегда для тебя. Мы обсуждаем вместе с тобой разные внезапные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да. Примерно 56 лет назад в неблагополучном районе США Южный Бронкс в Нью-Йорке возникло то, из-за чего сегодня, 17 августа 2026 года, сходят с ума некоторые в России. А именно музыкальный стиль под названием «реп». Ну и, конечно, это касается его носителя Кэнье, прости господи, Уэста. Если тогда, в 70-х, в СССР здесь к рэпу относились иронически, как к экзотической развлекухе малахольных, то сегодня даже от двух этих слов у некоторых россиян захватывает дух настолько, что они готовы даже предать нашего официально любимого певца Шамана. А все из-за чего? А все из-за нашей вечной любви к неофициальному, западному, аморально-подпольно запрещенному. Наше шоу не относится ни к тому, ни к другому, ни к третьему, поэтому поклонников у него меньше, чем у запрещенки настолько, насколько у Шамана по сравнению с Кэнье Вестом. Наше незапрещенное, ну, может быть, немножко подпольное шоу, как обычно, здесь в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Жить будем до 150, а работать почти без остановок. Академик РАН Геннадий Онищенко сделал прогноз о будущем россиян. По его словам, к 2030 году средняя продолжительность жизни в России достигнет 78 лет, к 2036 – 81 год, а в перспективе люди смогут доживать до 150. При этом о четырехдневной рабочей неделе, считает академик, лучше забыть. Некоторым отраслям, наоборот, понадобится шестидневка и даже круглосуточные смены.
2: А зачем тогда, простите, жить до 150 лет, если безостановочно работать? В чем прикол? Нет уж, товарищи, вы уж верните мне мои 65-75, но без пахоты. Как вообще можно дожить до 150 лет, если ты пашешь шестидневку, а?
1: Ну да, это идет вразрез с великой мудростью великого почтальона Печкина. Я, может, только сейчас жить начинаю, на пенсию выхожу, да?
2: Конечно.
1: Как, какой тут смысл? Как, в чем цимис-то?
2: Никакого смысла. Это сейчас, слушайте, они сейчас-то от пятидневки, как кони дохнут в 60. Да? Как в 150 лет, ну, не знаю, это если только до 150 работать там, не знаю, на полствола. Не как Онищенко на разрыв аорт, а вот так, понемножку. А какой смысл тогда? Значит, что он сказал? Значит, по его словам, к 2030-му, да, году, да, средняя продолжительность жизни, значит, у нас достигнет 78, а к 2036-му 81 год. А в перспективе люди смогут доживать до 150. А что значит в перспективе? В перспективе это лет через 500 или просто когда-нибудь?
1: Ну, да? Когда-нибудь, в общем-то, возможно, в обозримой Геннадию Онищенко перспективе. То есть он доживет до того времени, когда все, и он в том числе, будут доживать до 150.
2: А вот насчет доживет, и мы, насколько доживем. То есть, смотрите, значит...
1: Нет, мы нет, конечно.
2: Нет, это очень важно понимать. Значит, к 2036 году мы, типа, по его прогнозу, будем жить 81 год. Но это же в смысле, если ты дотянешь до 2036-го. А если нет, значит, умрешь как в 2020-м, да? То есть, я хочу понять, то есть наше долголетие начинается ровно в 2030-м,
1: да? А если не доживешь, то нафиг надо, потому что ты портишь статистику. Да, давай до 36-го постарайся как бы крякнуть.
2: А как?
1: Чтобы в 36-м не крякнуть, как бы, да?
2: Нет, мне просто не нравится идея, что долголетие начинается только с 2030-го. А пораньше никак? Хотя бы там, не знаю, с 2028-го, нет?
1: Ну, то есть через два года.
2: Никак не получается, да?
1: Ну, как бы, ну...
2: Откуда эта цифра 2036 и 2030? Откуда это знает Онищенко? Как он сделал такой прогноз? По звездам? Он же вроде не пьет. Значит, не по коньячным звездам. Значит, как-то еще...
1: Ну, смотрите, он же академик. Возможно, как бы академиками у нас назначают тех, кто обладает какими-то высшими, тайными, недоступными нам, обычным людям, да, людишкам, я бы сказал, знаниями. То есть, да, возможно, даже самые умные академики получают звание академика. Дядя Онищенко. И он с нами делится.
2: А может быть, просто, знаете, разложил академический пасьянс.
1: Академическое таро.
2: Таро, это хорошо.
1: Ну, действительно, реально, главный вопрос. Вот сейчас, как бы, заветная цифра 65, да, для мужчин, как бы, да, вот пенсионный возраст, имею в виду. Когда мы будем жить до 150, до скольки, сколько нас будут на пенсию отпускать?
2: 48. А иначе как вы будете работать круглосуточно?
1: Даже
2: безостановочно.
1: Недели.
2: Конечно. Разумеется, пенсионные будут, надо будет так сдвинуть, так нормально.
1: Не, ну,
2: какой смысл тогда во всем этом? Ну и вопрос. Вот смотрите, вот уже замаячило не просто на горизонте, а из уст, пускай и бывшего, но российского чиновника.
1: И действующего академика.
2: и действующего академика товарища Онищенко. 150 лет в перспективе. И вопрос, не пора ли нам уже подумать всерьез о наших 150 годах? Не пора ли нам уже построить на это какие-то планы? А вдруг действительно дотянем до 2036-го, а там понеслась?
1: Да, как по маслу, как по вазелину это все пойдет.
2: И вот вопрос, во-первых, давайте уже всерьез без этого всего. Вот если будем жить до 150 лет, какие планы ты строишь на это? Давай уже сейчас, давай без этого инфантилизма, давайте строить планы на будущее, на 150 лет.
1: Чем будешь заниматься?
2: Ну, а главное, минусы и плюсы того, что ты доживаешь до 150 лет.
1: Плюсы, понятно, все хотят жить дольше,
2: да? Да. А ведь есть, наверное, какие-то минусы туда-сюда, да?
1: Которые могут подкрасться.
2: Поэтому очень важно, пора задумываться о наших 150 годах прямо сейчас. Прямо сейчас. Пиши плюсы-минусы. Какие планы у тебя на 148 лет? И все это обсудим в народных новостях.

0: Хруст Шоу.
1: Белорусы – это русские со знаком качества, заявил Лукашенко. По его словам, белорусская нация вобрала в себя культуры и традиции народов Востока и Европы, а древние славяне якобы появились именно с территории современной Белоруссии. Лукашенко добавил, что часто повторяет эту фразу россиянам, хотя некоторые на нее обижаются.
2: Обижается, но он все равно повторяет, да?
3: А зачем он это делает? Тролль он какой-то, что ли?
2: А почему нет? Лукашенко-то россияне не побьют, он же все-таки президент Белоруссии. Вот если бы такое постоянно повторял, ну, скажем, Тима белорусских, например, да, ему бы, конечно, за такое наваляли. Особенно если там ночью где-нибудь под Череповцом. Да. Да? Я там, да, даже повторять не буду.
3: Ну, сказал бы один разочек, сказал бы это белорусам, как бы. Ему бы не заметили. Ну, зачем нет, часто нет. Повторяют, причем зная, что некоторые обижаются.
2: Именно потому что, а что такого-то? А белорусы, значит, это русские со знаком качества. Я правильно понимаю, что вот все тот же Тима белорусских, это шаман со знаком качества?
3: А вот тут нет. Все мы знаем, как бы, прекрасный творческий жизненный путь шамана, да, мы за ним следим очень увлеченно, и знаем, как никуда не деться, просто вынужден, творческий путь Тима белорусских. У него были проблемы с запрещенными веществами.
2: У кого?
3: У Тима белорусских, не у шамана же, в конце концов.
2: Подождите,
3: какой же это знак качества? Нет, он искупил, там, два года ему дали, там, условки, по-моему.
2: Да, серьезно?
3: Да, серьезно, в Беларуси
2: причем. А за эти два года знак качества не приобрел?
3: Я бы у него отобрал титул белорусских, потому что это псевдоним.
2: А как, просто... Тим.
3: Ну как ты там как-то фамилия?
2: А какой? Нет, это важно. Если не белорусских, то каких?
3: Ну каких-то таких вот этих вот запрещенских.
2: Ну хорошо, ладно, с белорусским, может, дурацкий пример. Кто там есть? По-моему, такой, знаете, этот белорус есть такой певец Дмитрий Колдун.
3: Да, конечно, есть такой.
2: Это белорусский же, да?
3: А он прекрасный человек.
2: То есть вот Дмитрий Колдун, он качественнее Киркорова. А хотя нет, он же болгарин, да?
3: Киркоров, румын, да? Киркоров болгарин, да, и хотя Киркоров был его как бы инструктором и продюсером на всяких...
2: Кто качественнее? Меня интересует только один вопрос. Кто кого перешибет качеством?
3: Ну тут нужно разбираться, может быть, кого-то заставить побороться. Ну то есть в буквальном смысле. Взять белоруса, взять россиянина, пускай борются.
2: А в каком смысле? Кто кого заборет?
3: Ну а как?
2: Интересно, зачем? Уже говоришь, что качественнее. Лукашенко говорит, что белорус... Как он сказал? Белорусы качественнее.
3: Русские со знаком качества.
2: А, русские со знаком качества. Слушайте, тут, конечно, у меня вопрос. То есть, что этим хочешь сказать? То есть, президент Лукашенко хочет сказать, что он качественнее... Путина.
3: А вот тут нет. И знаете, возможно, не такое это какое громкое заявление. Смотрите, знак качества. Он не сказал, что напрямую лучше, да, русских. Просто русские это знаком качества. Знак качества же, как бы, чтобы его получить, чтобы на тебя его поставили, да, неважно куда. Надо, чтобы тебя протестили, проверили. И, возможно, белорусы всех протестили и проверили, дали знак качества. А нас просто не тестили. Может, мы тоже получили бы знак качества, понимаете? В России вас кто-то тестил.
2: А вы хотите, чтобы вас протестили? Сам Лукашенко?
3: Нет, если в хорошем
2: смысле,
3: вот то...
2: я не знаю. Но на самом деле как? Он сказал, что протестили. Потому что он сказал, цитата, белорусская нация там, да, выбрала в себя культуры и традиции народов Востока и Европы. А древние славяне появились именно с территории современной Беларуси. Это откуда? Из Бобруйска? Или прямо из Минска, с Ленинского проспекта? Откуда вышли?
3: Откуда угодно, кроме города Гомель.
2: Это 100%! И нация выбрала себе... Значит, белорусская нация выбрала себе культуру и традиции народов Востока. А действительно у белорусов есть что-то такое турецкое, да, не замечали? Да, не такое немножко, что такое корейское даже, да?
3: Ну, как бы, не знаю.
2: Что ты имеешь в виду?
3: Он, видимо, имел в виду, что мы восточнее Белоруссии.
2: В смысле, мы россияне?
3: Мы россияне, да. Оно и есть.
2: А вот скажите, как сказать? Просто дело в том, что вот мы, например, с вами, Кремов, живем в 200 километрах от Финляндии, в Санкт-Петербурге. Это насколько восток?
3: В таких категориях Александр Григорьевич не выступал. Это категория север и юг, а он запад-восток.
2: Вот, значит, а мы кто? Мы северяне.
3: Мы южане.
2: А южане, конечно.

0: новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами в шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: Это трэш пати на рекорде. Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу трэш пати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.

0: появились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
4: Телефон рекламной службы 212 90.

0: Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: В Индии предложили ввести дегустацию коровьей мочи. Власти хотят таким образом бороться с подделками. Перекупы, как сообщается, покупают у фермеров настоящую коровью мочу, разбавляют ее мочой других животных и продают как оригинальный продукт. Для контроля качества предложили создать специальную организацию из людей, которые с детства употребляют коровью мочу. Они должны будут дегустировать каждую партию, подтверждать ее подлинность и только после этого разрешать продажу.
2: Что? Власти хотят бороться с подделками мочи?
3: Назрела ситуация в Индии, как бы критическая уже.
2: А что, ребята, мне страшно это произнести. А что, уже и мочу бодяжит? Господи, куда катится этот мир? То есть уже и моче доверять нельзя? Слушайте, вот раньше, да, вот я... Вот действительно, раньше было лучше, это без всякой иронии. Раньше наступил в подъезде в мочу, и ты всегда знал, что это настоящее. Хотя ты точно знал, что чья угодно, только не коровья. Там Санина, Сереги, ну в крайнем случае Сереги Коровьева, но точно не коровы. А теперь, значит, лежит лужа мочи, и это может быть фейк, что ли?
3: Смотрите, давайте как бы все смотреть с точки зрения Индии. Если у них покупают коровью мочу, подделывают коровью мочу, есть какие-то перекупы коровьей мочи. Потом бензин перекупают, да, вот
2: а там, и бодяжит,
3: да, да, там, то там, как там бы просто дело. Так лужа коровьей мочи не может быть, как бы, на улице.
2: Нет,
3: ее
2: конечно.
3: Сразу собирают, как бы.
2: Поэтому... Подделка. Да, у меня такой вопрос: а подделка-то хоть мочи хорошая, не китайская? Ну, типа хотя бы корейская там, или вьетнамская?
3: Нет, ну, местная индийская, ну как бы из других животных. Или людей.
2: А людей? Это подделка?
3: Это перекупы, да, они сами туда.
2: Разбавляют мочой других животных и продают как оригинальный продукт. А каких животных-то? Мочой страусов? Кенгуру?
3: Там нет в Индии ни страусов, ни кенгуру. Слоны! О, слонов, знаете, сколько мочей?
2: А это выгоднее, чем... То есть разбавить коровью мочу, мочой слона, это выгоднее, чем просто коровья моча?
3: Ну, разумеется, потому что слоновья моча, она нафиг там в Индии никому не нужна. Слоны нужны, моча нет. А коровья моча нужна.
2: Подождите, такой вот вопрос насчет забодяжить. А вот, скажем, а если коровью мочу забодяжить мочой быка? Это подделка или коктейль?
3: Это нужно уже к тем экспертам обращаться, которые вот с детства, как сказано, потребляют коровью мочу. Да, не разбираются.
2: Для контроля, значит, предложили создать специальную организацию людей, которые с детства... А кто эти люди, которые с детства употребляют коровью мочу? Это какие-то блогеры, индусы или певцы? Кто это?
3: Ну, какие-то нет.
2: Кто эти мочепивцы?
3: Нет, ну, действительно, там такая ценность и дефицит, как бы, да, даже настолько, что ее, как бы, подделывают. Это уже косвенно подтверждает, что это ценная штука.
2: Ну, конечно,
3: да. Ценный
2: да.
3: ресурс. Значит, это какая-то высшая каста. Имеет доступ к коровьей
2: мочи. Неприкасаемые эти нижние, да. Ну, хорошо, ладно. И тогда вот вопрос прям прямой вам. Как
3: зайца... Как индусу в душе, давайте.
2: Как индус-индусу. А зачем пить коровью мочу? Потому что, знаете, вот меня, например, с детства как бы вот так вот приучили, наверное, неправильно, что у коровы там нужно пить только из одного места. Из сиси. Ну, то есть молоко. Из писи сказали ничего у коровы не пить. А это, оказывается, полезно пить у коровы из писи.
3: А мы не знаем, а тут про пользу не слово сказано. Может, для красоты, может быть, там для удачи.
2: Чего?
3: Для счастья фарту, как бы, да?
2: То есть отмочить, что там, лучше цвет лица, да? Или лучше цвет мочи?
3: Вы знаете, это как с золотом, сейчас я вам объясню. В принципе, все люди как-то давно, как говорится, на берегу договорились, что золото это дофига ценно, да? То есть очень ценно.
2: Ну, да,
3: то есть, в принципе, да, в принципе, это условный договор.
2: Абсолютно,
3: вот, смотришь, да. Как бы, там, бриллианты, да, вот тоже как бы. Так-то, в принципе, только стекло резать им нужны, да? Хотя бы сейчас другие более технологичные. И вот, видимо, индусы когда-то давно уже договорились, что коровья моча — это тема. Это тема, братаны.
2: Возможно, даже очень. И они сейчас будут нанимать тех, кто будет ее дегустировать каждую партию. А вот скажите, дегустировать мочу, это вот как? Это вот через соломинку, как коктейль, или залпом, как водку?
3: Знаете, как вот такие сана-сомелье такие будут. Вот как бы болтал в бокале там.
2: А это, слушайте, а это не те вот индусы, дегустаторы, которых к нам сюда на работу?
3: Нет, конечно. Это ценные специалисты, их к нам не отпустят. Зачем? Как бы они там как сыр в масле.
2: Я надеюсь, потому что даже если у нас хоть один такой специалист затесался, который пьет мочу, главное не делать этого в тюрьме, если посадят. Потому что у нас дегустаторы мочи в тюрьме могут не понять, не очень любят.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: Минтранс хочет собирать данные о поездках россиян почти в реальном времени. Авиакомпании, РЖД и другие перевозчики могут обязать передавать информацию о каждом билете в единую госбазу. Данные должны поступать в течение 15 минут для самолетов и поездов и 30 минут для автобусов, морского и речного транспорта. В систему могут попасть покупки и возвраты билетов, посадка и высадка, маршруты, телефоны, имейл, логины и данные банковских карт. Хранить информацию планируют 7 лет, доступ к ней получат МВД, ФСБ и Минтранс.
2: Чего? Минтранс хочет собирать наши данные о поездках? Вы знаете, вот я до этой новости думал, что наши данные не будет собирать хотя бы Минтранс. Все? Эти времена прошли?
3: Ну, кстати, вот тут тоже очень странно, я как-то совершенно в растерянности, я огорошен и ошарашен. А что, сейчас они не собирают наши данные? В билете все там имя, фамилия, отчество, номер паспорта.
2: Значит, не только эти данные.
3: Дата рождения. Что
2: что-то там не хватает.
3: При покупке любого билета вне черты своего города, то есть как междугородняя, когда начинается какая-то суета, там все данные собираются.
2: Значит, какого-то не хватает пунктика. Какого-то.
3: То есть, может, самого главного?
2: Может, самого главного, конечно. Потому что, вот да, а зачем, в принципе, что не хватает? И зачем им знать, в принципе, куда поехали и куда не поехали? А еще там было сказано «в реальном времени». Кстати, зачем в реальном времени? То есть, я не очень понял. То есть, нет, это, конечно, лестно, что Минтранс будет знать, куда я еду, там, туда или сюда. И что я проезжаю, там, станцию или, скажем, дуб, или там надпись «Коля дебил». И, конечно, столько внимания повышает мою самооценку. Потому что, я вам скажу больше, даже бабушка так обо мне не заботилась. Она не просила передавать информацию о каждом билете. Но, как бы, зачем это вам? Нет, ну, понятно, что для обеспечения безопасности.
3: Нет, подождите, какое обеспечение безопасности? А что, сейчас не так? Минтранс, что не знаешь, что у меня поезд, там, не знаю, там, в Дибуны в 7:15 утра во вторник, как бы, я такой-то, такой-то, еду туда, как бы, это что, нереальное время? Они даже заранее знают, что это
2: поеду. Может быть, под реальным временем еще имеется в виду, что вы видите в окно, например. Потому что, там уже было сказано, секунду, там было сказано не только для, там, что самолеты, там, речной транспорт, поезда, но даже для автобусов. То есть важно даже знать, куда я еду на автобусе. И, может быть, что вижу в окошке, это тоже важно.
3: Ну да, но тут, в общем-то, не так все как бы строго. Автобусы имеются, ну, междугородние, не внутренние, не городские, не автобусы, слава, трамваи.
2: А что, так неинтересно, куда я еду на автобусе?
3: А как ты слышишь? Вот я сегодня ехал в трамвае. Как меня? Фиг
2: отсюда. А вот надо. А я, кстати,
3: за проезд не заплатил.
2: Нет, подождите, а это, ну, а вот контролеры не. Нет, вообще, как бы, ну что, никому не интересно. Мне даже теперь обидно. Я не очень понимаю, что дает информация вот о каждом нашем билете полностью. Ну, конечно, кроме возможности творчески так с огоньком потратить деньги из бюджета. Все это. Но и при этом через 7 лет, да,
3: да, было сказано,
2: до 7 лет будет храниться информация. То есть кому-то, может быть, реально интересно, на каком автобусе я ехал через 7 лет. Да? Целых 7 лет.
3: Или на морском транспорте, да. На пароходике на каком.
2: Нет, это мне важно знать, потому что, значит, это я такой интересный. Ну, мне обидно, что потом, после 7 лет, что все, я Минтрансу уже больше не нужен.
3: Ну, это такая возраст, срок забвения, понимаете? До 7 лет я прекрасно понимаю, действительно, времена сейчас непростые. Вот сегодня вы проехались, да, а через 6 лет стали каким-то мутным, нехорошим человеком, да? В чем-то замеченным таком, да? И тут Минтранс поднимает историю ваших поездок и видит, что, ба, так вы же ездили в Кинешму.
2: Сереге.
3: И начинает разматывать клубочек.
2: Правильно, ну почему? Это да, но почему через 7 лет я ему уже не нужен, Минтрансу. У меня такой вопрос. И что, даже Минсельхозу я не интересен?
3: Ну хоть... Как ландшафт интересный, как бы, да? Как
2: поле. Хоть Минприроды мной как-то заинтересуется, нет?
3: Да, как грибом.

0: Рекорд реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито-путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Готовьтесь, внимание, ваш выход, мотор, пошли! Это я вам, дорогие наши пишущие радиослушатели. Пора, чё вы там трётесь? Вперед на авансцену, да вы уже здесь, вы понаписали кучу всего, кое-что из этой кучи мы, как обычно, в этом месте нашей программы читаем в эфир. Народные новости мы это называем между собой, чё там?
1: Но тут академик Геннадий Онищенко, а этот человек слов на ветер, как мы знаем, не бросает, заявил, что в перспективе, надеюсь, в ближайшей, мы это, конечно, россияне, он не может говорить за весь мир, будем жить до 150 лет. И мы спросили тебя, а вот если бы ты бы жил до 150 лет и знал бы об этом заранее, то есть, как бы, ну вот еще в юности знал бы свои, что я доживу точняк до 150, а то до 153 даже, может быть. Как бы ты распределил свою жизнь? Чем бы ты занимался? Вот какие-то... Ну, разумеется, понятно, что плюсы долгой жизни есть. Просто тупо долго живешь, да? Ну, это хорошо же всегда.
0: Долго живешь, долго ешь, долго пьешь, долго это...
1: Сладко спишь там,
0: да? Да, конечно. Все долго, но, безусловно, есть минусы.
1: Какие-то минусы должны быть, конечно. Потому что, как и во всем, ничего идеального не будет. И вот, собственно, пока люди рассматривают только плюсы. Так, вот, например... Главный плюс очевидный. Можно где хочешь. Никто ничего против тебя не скажет. И курить можно будет везде, даже в театре и кино. У пожилых свои привилегии.
0: Не очень понял. Плюс того, что ты доживаешь до 150 лет, это то, что можешь везде...
1: Да, как? Можно ходить голым, знаете, это
0: не спросу нет. Я очень понимаю. А при вот нынешнем стандарте, когда человек живет там, ну, в 8-70, в 60 это не привилегия?
1: Нет.
0: А когда привилегия начинается?
1: 78 и же можно, как бы, да.
0: Нет, оборотное, на мой взгляд, это минус. Потому что тебе еще дожить надо до 100. Так вот ты уже в 70 можешь это делать, как пожилой. Потому что ты уже пожилой в 70 сейчас, по этим меркам. А в 150 он хочет что, какать везде, да?
1: Да, везде.
0: Так а до 150 это... А что, действительно, так людям нашим нужно вот это, да?
1: Вот как бы, ну, свобода.
0: Это свобода. Вот это да. Очень важно, потому что наш человек, для русского человека всегда самая главная свобода, это не политическая, это бытовая.
1: Конечно,
0: вот
1: конечно.
0: Нам главное, чтобы в быту давали побольше свободы.
1: Да.
0: И вот нас, почему нас это всегда это...
1: Когда мы пошли, свернули не туда, вот как бы... Где, раньше да. Же, помните, давным-давно, можно было где угодно, там, в пещере у себя, за пещерой.
0: Конечно,
1: там, да?
0: А сейчас
1: да.
0: Где, да почему?
1: Рядом
0: почему
1: мамой,
0: я не могу, как человек, вот-вот... Хотя, подождите, дайте сейчас секунду. Ну вот, ладно.
1: Так, а вот есть вопросы, появились у людей такие скептические. Если жить до 150 лет, это на какой же срок будут давать ипотеку? И главное, сколько ее придется платить?
0: Ну, тогда такой же, как и сейчас. По-моему, ее сейчас до 150 иногда отдают, уже там, на внуков. Не, ипотека будет такая же, как раз. Как раз, наоборот, в этом смысле вот 150 догонит ипотеку. И как раз ипотека будет, ну, как, она будет просто, ну, актуальна.
1: Нет, хотя... да, логично, что если возраст жизни увеличился, то как бы срок ипотеки тоже может увеличиться.
0: До 300? Ну, да. Нет, ну, а ипотека, понимаете, такая штука, ипотека равна жизнь. У нас, знаете, я почитаю. Ага, так, ну... Сейчас.

0: Слушайте, вот вы знаете, вот пишет некто Суперлев. Это наш постоянный. И вы знаете, чувак, вот у меня. Вот он пишет следующее. А вы видели приколюху? Типа рядом с Трампом стоит девушка, и когда он засыпает, она жмет кнопку, и его бьет током, и он снова ровно садится. Оржи вообще. Дорогой мой, вот такое сообщение, ну, не знаю, было бы еще простительно на кого-нибудь там, не знаю, это другому слушателю, Семену Непомнящему, например. Но тебе, постояннику, мы обсуждали эту новость, когда?
1: Да, кстати, ну, пару дней назад обсуждали.
0: Где он был? Ты где был, чувак?
1: Да, это косяк.
0: Это косяк.
1: Ну, хотя, знаете, возможно, все как бы... Это наш косяк, а не да. Возможно, он написался там 2 недели назад. Сейчас она только что выскочила, как черт из табакерки.
0: Ну, в любом случае...
1: У нас бывают такие закидоны у нашего мессенджера.
0: Не закидоны, это новая норма. Вы знаете, но он в любом случае реабилитировался, этот лев, потому что он написал другое сообщение. Это уже другое дело. Вот он пишет по теме как раз. Он пишет, я против. Так. Ну, ведь мужик до 150 лет.
1: Офигеть.
0: И у него есть резонный аргумент. Наверняка колбаса уже работать не будет. А тогда зачем все это?
1: Все, а что мне, это?
0: Ну все, мне 65, норм будет пожить. Ну, чувак, что значит колбаса работает? Колбаса вообще не должна работать. Работать должен колбасный завод. Почему ты это называешь? Мне не нравится уже само по себе это вот метафора, это сравнение.
1: Кулинарные какие-то, гастрономические, это не в тему.
0: Колбаса.
1: Да.
0: Что за колбаса? Как это? Не колбаса, это как? Да это, когда работает. Угодно. Когда она работает, это что? Когда...
1: Что угодно.
0: Ну,
1: я этих слов просто по радио говорить не могу.
0: Какие? Кулинарные тоже?
1: Да. Карательные кулинарии. Так, ну вот есть такие более приземленные планы. И, кстати, опровергающие версию льва. Гипер Игнасио пишет. Здорово. Пока буду молод и привлекателен, лет до 120, буду тёлочек топтать. А потом драть...
0: До 150?
1: Не, до 120.
0: А вы когда-то 120 топчешь тёлочек, это разве хорошо?
1: Слушайте, ну я не знаю, ну хорошо.
0: Нет, просто, ну представьте, вот тёлочка, и её топчет 120-летний...
1: Ну а тёлочке 115, да?
0: А, ну тогда...
1: Это новые нормы, понимаете,
0: да,
1: сдвигаются как бы
0: совсем.
1: Рамки.
0: А топтать ее уже чем? Ведь потому что, смотрите, ведь на самом деле, смотрите, вот тут другой человек задает, Костя, задает вопрос, он пишет, интересно, а Онищенко не сказал, как будет человек выглядеть и чувствовать себя в возрасте 150 лет? Если после 30 ты проснулся, и у тебя ничего не болит, значит, ты сдох. Ну, во-первых, если после 30 лет ты проснулся, у тебя ничего не болит, ты просто не пьешь.
1: Это норма, как бы.
0: Да, это во-первых. А во-вторых, что значит выглядеть, чувствовать себя в возрасте 150? Ну, так Ань, конечно, не сказал, потому что Онищенко ему еще не 150, ему еще там сколько, 147, да?
1: Он не, ну, поменьше.
0: Откуда конечно, ему знать? Да, ему он еще не знает. Ну, а как, кстати, вот как вы думаете, как человек будет себя чувствовать в 150?
1: Ну, если ты сживаешь за 50, то сдвигаются и рамки, как бы, твоего здоровья, то есть больше, как бы, там, потенциал здоровья, видимо. Ну, нормально, ну, до 130 будешь огурцом бегать, как бы там что там, ну там уже потом начнутся там всякие болячки, ревматизм, вот как
0: это
1: пример, да.
0: А вот это же.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Пара москвичей попала в больницу после секса с лубрикантом с экстрактом чили. 44-летний мужчина и его 32-летняя жена использовали согревающую смазку, которую заказали на зарубежном маркетплейсе. Мужчина рассчитывал улучшить эректильную функцию. После секса у супругов появилась сильная боль и выраженный отек половых органов, а состояние обоих потребовало медицинской помощи. Врачи объяснили реакцию воздействием капсаицина, а ситуацию усугубило то, что лубрикант оказался просроченным.
2: Это что значит, что чили протух, что ли? Ну, послушайте, похоже наоборот. Чили был очень даже свежий, если он жёг так нормально.
3: Потому что просроченный — это выдохшийся, с перцем. Это такое, что по лайту там, знаешь, намазал, ничего не заметил, там пролетело как со свистом.
2: Так, да? Да, а тут, да, тут прям такая ситуация. Значит, был чили, это был свежак. После секса с лубрикантом, с экстрактом чили. Вы знаете, вот век живи, век учись. А что, вот реально такое есть? Лубрикант с экстрактом чили? И тут у меня законный вопрос. А бывает лубрикант с экстрактом шавермы? Или с экстрактом пельменей? Или огурца? Или, вы знаете, как они называются? Нагири?
3: Нагиев? С экстрактом Нагиева?
2: И так, а такое бывает? С каким еще экстрактом бывает?
3: Вот реально странно, потому что есть там всякие там клубничные, там ментоловые, там какие-то, а тут чили.
2: А чем лубрикант с экстрактом чили?
3: Это пыточный инструмент.
2: Абсолютно. А почему бы тогда просто сразу в себя не засунуть чили? И, кстати, чили в половом органе получится буррито. Нафиг экстракта, тем более он просроченный. А чили-то свежий, только из магазина, не химия. Там
3: ну да, и кстати, вот что вот за люди? Ну неужели его жизнь не учит? Неужели у него ни разу не было в жизни такого случая, что хавал голый хот-дог и капнул острым соусом на писюн? Ну всех же такое было, да? Всех же. Начало жечь.
2: А я могу пропустить ответ? И тогда останетесь вы только с вопросом.
3: Ну вот, и как бы, ну тогда можно было понять, как-то связать причинно-следственные связи какие-то, что острый перец на слизистую жжется. Да просто даже как бы нехорошо не капал на писюн, ну не у всех, ладно там, да. Просто когда ты ешь острое, через слизистую во рту жжется, а порой даже и на выходе жжется, знаете, на следующий день.
2: На выходе?
3: Ну когда вот выходит острое буррито там.
2: Сзади?
3: Да, конечно,
2: как интересно,
3: конечно.
2: Да. Ну тут есть о чем подумать. Ну, а вы мне объясните другое. Значит, мужик и его там жена, как было сказано, использовали согревающую смазку. Вот, пожалуйста, объясните мне. Я, потому что, ну, мягко говоря, не специалист в этих кулинарно-половых делах, да? И также по приготовлению чили я тоже не очень. Скажите, пожалуйста, а зачем им согревающая смазка? Им что, холодно было? Ну, если было холодно, почему бы просто, не знаю, ну, обогреватель не включить там? Не знаю, или, если это или печку растопить, или, в конце концов, чайку с медом попить.
3: Да, или ложку опустить в чаек с медом горячий. Ложка нагреется, и туда ложкой.
2: Куда?
3: Ну, хлопнуть ложкой.
2: Чего они так странно греются? Мне бабушка говорила, хочешь согреть его?
3: Не, ну есть такие согревающие мази там
2: со
3: змеиным ядом для суставов. Знаете,
2: как? Суставы? Вот, да. Но это же не сустав.
3: Нет, там суставов
2: нет. Это состав, я называю. Ну, в моем случае, большой смысл. Зачем они так греются? А, может, уже отопление пора в Москве включать? Холодно?
3: Да, кстати, можешь сесть на батарею там нормально. Ну, прогреться.
2: Нам до Москвы, конечно, еще далеко. Это же в Москве было. Потому что Москву, как они пели, Невас слип, а не слипс. И то есть это мексиканские какие-то тренды, да? Лубрикант с чили.
3: Слушайте, тайские. Ну, там тоже очень острую еду.
2: Скорее больше это вот чисто ассоциируется с мексиканским блюдом. А вот, слушайте, а бывает лубрикант не с чили? А бывает лубрикант сомбреро?
3: Да, чтоб сомбреро — большая шляпа.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Трамп призвал Конгресс США отменить перевод часов с летнего на зимнее время. С таким предложением президент выступил в True Social, призвав конгрессменов проголосовать за соответствующий законопроект.
2: Неожиданно. А что бы это значило? Что задумал Трамп? То есть, я так понимаю, что значит, Трамп победил Иран, и теперь он хочет победить время, да?
3: Да. Да, есть правда, вопросики к тому, что вот почему обычно такие же вещи делаются прямо в Конгрессе. А почему он в своей социальной сети?
2: Он все там делает.
3: Я знаю, как-то вот совсем не. Как-то вот снижается градус, как бы уважение.
2: Пока он хотел, может быть, проверить эту идею.
3: Прощупать, возможно.
2: Прощупать время. Ну и главное, для нас всех вопрос: а чем это чревато для мира и для всех нас? Или ничем, просто он хочет стать таким скромным властелином времени? Или что?
3: Да, а возможно, знаете, просто чисто для себя, потому что, может быть, это надо гемор, суета, перенос времени. Может, мы просыпали все, всей страной, да. Просыпали, когда время переводили на летнее.
2: Да, но да? Это мы здесь. Да.
3: Я помню, зимой там школу приперся на час раньше, как дебил, блин.
2: Но я думаю, что что-то здесь не то. Это все так. Ну, Трамп, он же, он как великий подражатель. И вот, слушайте, и здесь вот, знаете, у меня есть серьезное подозрение. Точнее, не просто подозрение, а просто других-то версий нет. А не подражает ли он нашему Дмитрию Медведеву, который, помните, во время своего первого и последнего единственного срока, я не помню, в 10-м, там, в 11-м году, да, вот, по сути, одной из первых вот таких больших, да, он отменил как раз возврат на зимнее время, да, и, то есть, и оказывается... Что Трамп, оказывается, кумир Медведева? А так не скажешь, помните?
3: Нет, тут... Медведев кумир Трампа.
2: Почему?
3: Ну, в смысле, если он подражает, если Трамп подражает Медведеву, то...
2: Да, ну да, Медведев, да, конечно, кумир Трампа. Кумир Трамп, безусловно. То есть, он же тут недавно его, помните, там, когда он там говорил, что там Медведев, типа, failed президент,
3: а там, провалившийся, да? Нет, я не
2: вижу. Я уж говорю, что там следи за словами. А может быть, сначала критиковал, а потом присмотрелся к его достижениям. И, может быть, даже перечитал Медведева. И увидел, что совсем все не так просто. Что он отменил зимнее время. Ну, потом, правда, обратно вернули. Все, как есть. Но, правда, Медведев еще говорил... Помните, свобода лучше, чем не свобода. Но это для Трампа уже, наверное, слишком.
3: Да, нет, ну, хотя нужно идти до конца. Нужно Трампу... Дональду. Дональджу. Что-то за это вспоминался, как сам Трамп.
2: А если нет?
3: Ну, а если нет, тогда ну... А, точно, Дональд, проверочное слово.
2: Доня, конечно,
3: да. Проверочное слово. Вот, нужно Трампу американскую полицию переименовать в милицию. Ну, как бы, ну, просто как пойти переименование названий, да?
2: Конечно.
3: Потому что Медведев, он вспоминал милицию в полицию, а там уже полиция изначально.
2: А, наоборот пойти.
3: Да.
2: Но, и сейчас смотрите, если он хочет, ну, вот сейчас вот хочет вернуться к зимнему времени, как у нас это сделал Медведев, да, и ему надо бы еще, вот у меня такой есть серьезный совет Трампу, ему надо пересмотреть, или посмотреть впервые, скорее, наш фильм «Старый советский «Бриллиантовая рука», комедия.
3: Потому что время было.
2: Конечно. А что, вы не помните песню, которую Миронов исполнил? Не Миронов этот, а Миронов тот. Там весь покрыт. Там вроде не бездельники и могли бы жить, им бы понедельники взять и отменить. А почему бы Трампу не отменить понедельники? Да, и после этого, да, и, вот, смотрите, сначала он время, да, потом отменить понедельник, он вошел бы в историю как первый президент, победивший понедельник.
3: Знаете, есть такое твердое, устоявшееся ощущение, что Трамп давно отменил не только понедельники, но и все остальные дни, кроме пятницы, причем пятницы вечер. Знаете, когда вот...
2: Вы видите, что его сейчас будет засыпать, да.
3: Нет, не только...
2: Но пока это только для Трампа, хотя это, наверное, достаточно пока.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст шоу.
1: Подарок учителю к 1 сентября не должен стоить больше 3000 рублей. Такое ограничение предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, заявили в Госдуме. Норма касается подарков, которые преподносят педагогам в связи с их должностью и призвана защищать как учителей, так и родителей. Более дорогой подарок уже не считается обычным и в некоторых случаях может стать поводом для разбирательства.
2: А каким он считается? Необычным? То есть подарок не за 3000, а за 300, это уже какой подарок? Волшебный?
3: Ну, подарок, к которому вопросики, знаете, могут возникнуть у компетентных органов.
2: Ну, подождите, ну вот если, например, подарить учителю сейчас вот самый ценный вот такой сегодня для нас подарок, а именно бак бензина. Он как раз примерно там, ну, плюс-минус бак, там как раз 3000 и будет. А если, например, у учительницы бак, скажем, большой, на 3150, то будет разбирательство?
3: Будет разбирательство, а с физруком проще. Физрук на мопеде, у него бак маленький.
2: А если на электровелосипеде, то тут вообще не
3: ничего. Ну, это уже трудовик.
2: Нет, ну это, который сам его сделал. Объясните мне, подарок учителю к 1 сентября не должен стоить больше 3000 рублей. Объясните мне другое. А вот что это вообще у нас за традиция такая, дарить подарки учителям? И особенно на 1 сентября. Почему их вообще нужно дарить на 1 сентября? День учителя у нас в России 5 октября, насколько
3: Странный
2: я
3: помню. Странный день такой, 5 октября.
2: Нет, что это? Нет, или это, ну не важно, они авансом дарят. Почему, объясните мне, вообще нужно что-то дарить на начало учебного года? Вот в этих Европах ваших, там, ну понятно, что у них там нет общего 1 сентября, по-разному там ходят в школы, да, но там, если есть традиция что-то дарить, то только на окончание учебного года. Там шоколадку подарят за то, что типа учила весь год, как бы, и все. А у нас в начале, в 1 сентября, это выглядит не как подарок, это выглядит, как, знаете, как плата охраннику автостоянки, знаешь, чтобы присмотри за моим авто, пожалуйста, получше, да?
3: Двойки, ну, разумеется, двойки не ставь. Год впереди учебный, длинный, как бы, да, то есть, как мы начнем его, на какой ноте, оптимистичной или пессимистичной, так она и пойдет.
2: Вот так зачем дарить что-то на 1 сентября? Это, ну, традиция по определению коррупционная. И надо эту традицию, конечно, ее надо отменять. И если уж дарить что, ну, если уж вы очень хотите, давайте изменим традицию. Хотите что-то подарить, ну, не на 1 сентября, а, скажем, на 1 июля. Ну, то есть на каникулах. Да, вот на каникулах, например, встретиться с учителем, не знаю, в бане. И подарить ему мыло. Если очень хочется, можно еще учителя помыть, протереть.
3: А тут еще физрук подъехал на мопеде, и тут все завертелось. Такая катавасия.
2: Ну, это, согласитесь, это другое.
3: Да? Прекрасное начало лета.
2: Да, ну не 1 сентября. Промыть всех хорошо, протереть, простучать, без всяких этих подарков.
3: Простучать? Что это за...
2: Ну, простучать. Меня просто один раз в бане простучали.
3: Простучали? А чем? Что за колотушка была?
2: Чудо-колотушка. Крем-хруст-шоу.

0: 20:56. Кремов уже привстал, надел свой открытый костюм с асимметричными бретелями и глубоким вырезом, с бахромой. Собрался уходить, но куда, господин Кремов? 4 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Ну вот, например, Павел пишет нам. Здравствуйте, товарищи. Уважаемые Крем и Хруст, поздно включил радио, а тут такое... Пропустил, что все жить стали до 150 лет. Да, Павел, все стали жить до 150 лет, и мы как раз таки обсуждаем планы на это, плюсы, минусы этого всего.
0: Я даже тоже это пропустил, тут прям такое, да? Стали жить до 150 лет?
1: Вот есть у другого нашего слушателя Дмитрия возникают вопросики. Добрый вечер, уважаемый Кремов и Хрусталев. Ну что сказать, про возрастные изменения после 50 даже экскортниц уже не хочется. А Нищенко, наверное, про какие-то таблетки. Ну, в смысле, говорил, что 150 лет.
0: Про таблетки в 150 или для 150?
1: Для 150. И в 150.
0: Нет, ну а без таблеток тут вообще, извините, ну как? Не, ну послушайте, вы даже сейчас, наверное, какие-то таблетки иногда
2: принимаете. Так, кстати, витамины.
0: Это витамины какие, что ли? Это А, Б, что?
2: Да, да.
0: Есть такие витамины?
1: Желейные мишки витаминные, знаете, для детей от 5 лет.
0: Это из Мишкиного этого кала, что ли? Конечно, уже будут таблетки. Разумеется, в 150 лет. Причем таблетки такие уже, как на 150,
1: а
0: да?
1: А нет, я там чисто вот на настоечках, на травках. То есть, ну, вот таких
0: на травках?
1: Ну, то есть народная медицина.
0: А, это да.
1: Хорошее слово.
0: Так, слушайте, ну вот. А слушайте, очень много голосовых. Дайте я послушаю, какой мы сейчас. А вот знаете, есть человек такой с ником Саша Рекорд. Причем у него на логотипе логотип Рекорд. В смысле, на аватарке логотип Рекорда.
1: Это же я.
0: Кстати, а это вы?
1: Ну, не знаю, мне в принципе теоретически...
0: А вы разве Саша Рекорд?
1: Ну, как бы, можем это называть.
0: Ну, технически,
1: да. Давайте послушаем. У вас Андрей Рекорд.
0: Нет, такого нет. Значит, Саша Рекорд тут.
3: Кремов, а как ты сейчас в студии находишься, если ты сейчас рядом со мной пьяный стоишь?
0: А Ож... вот это отвечать вам.
1: Я тоже говорю, что это я. Сам с собой рядом стою.
0: Не, ну, а голос...
1: Просто смотрите, как...
0: Когда вы стоите с собой рядом...
1: Понятно все. Некоторые наши недоброжелатели могут сказать, что мы в записи, да, а я стою рядом с Сашей Рекордом сейчас, да, в каком-то измененном состоянии. Но это не так, просто Саша Рекорд. Налицо какой-то, знаете, временно-пространственный континуум возник. То есть я только буду стоять через минуту возле тебя, осталось минута мне до эфира, но тебе уже кажется, что я рядом. Вот 59 же минут.
0: А где он стоит?
1: А вот прямо здесь, на крыльце вот вы увидите.
0: Ой, какой Саша, ну может быть, окей. Ну давайте напоследок, вот пишет, привет, любимый Крем и Хруст. Это добрая скорпиоша пишет. Скоро мне исполнится 40, скорее всего, и я уже не дождусь пенсии. Я не понял, скорее всего исполнится 40, а не 43?
1: Или... Ну да, скорее всего, да.
0: На самом деле это очень хорошо, когда ты не знаешь, вот сколько точно исполнится. Мне нравится эта формулировка. Вам, скорее всего, сколько исполнится скоро?
1: Ну, 40.
0: Ну, плюс-минус, да, там?
1: Плюс-минус.
0: Скорее всего. А может быть...
1: Может быть, меньше.
0: И даже. Вот это очень важно. Какая разница, какой у нас возраст? Не имеет никакого значения. Важно, скорее всего, да, плюс-минус, да, туда-сюда. Вот, а вот что действительно важно, это время. А время 21:00. Вот это не скорее всего, это точно. Да. Тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: И на вас, и на петуха тоже тьфу.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
4: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Друзья, сегодня по праздникам вас кошмарить не буду. Скажу так, рекорд-пати — это всегда праздник, и там, где находитесь вы и классная музыка рекорда, можно устроить максимально мощную танцевальную, как минимум, движуху. Прямо сейчас мы начинаем превращать вашу домашнюю вечеринку в рекордную тусовку. Может быть, если вы за городом, то open-air можно устроить легко и непринужденно, конечно же. Ну и всем вместе в едином ритме раскручивать планету в правильном танцевальном направлении и начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиотусы «Рекорд Пати». Стартуем!
1: «Рекорд Пати».

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Вы все его знаете. «Джили Манджаро». Технологии. Статус. Внедорожник года 2025. Специальные условия на «Джили Манджаро» в автосалоне «Эхо». Цена от 4 349 990 рублей. Кредит, лизинг и трейд-ин. Работаем с физическими и юридическими лицами. Город Самара. Улица Дзержинского, 52. Телефон 8462-268-2020. Сайт jili-echoauto.ru. Не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит от ООО «Альфа-Банк». Лизинг от ООО «Т-Лизинг». Акция до 31 августа 2026 года.
3: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на aurora.ru 18+.
5: Эволют Самара Авто. Субсидии по госпрограмме до 925 тысяч рублей. Автомобили будущего уже здесь, в единственном официальном дилерском центре электромобилей Эволют в Самаре. Экономичные, экологичные, безопасные электромобили по адресу Самара Авто, Южное шоссе, 14Б, строение 2.
4: Предложение кредитных субсидий до 925 тысяч рублей предоставляется по программе льготного автокредитования. Подробные условия кредитования и требования к заемщикам на сайте банков-партнеров АО «Альфа-Банк», в разделе «Автокредиты». Не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые риски и возможности.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Твой город. Твоя дорога. Твой драйв. Только до 31 августа. Современный технологичный кроссовер «Джили Сити Рэй» от 2 миллиона 530 тысяч рублей. Умные ассистенты, стильный дизайн и комфорт в каждой поездке. Успей записаться на тест-драйв и забрать свой идеальный автомобиль в автосалоне «Эхо». Самара, улица Дзержинского, 52. Автосалон «Эхо». Звоните 8 846 268 2020. «Джили Сити Рэй». Задай свой ритм.
8: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
9: Самара. Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 290 5191.
4: Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация на сайте наш.ру. Разрешение на строительство 63-301-125-2022-0-2-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,6 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
5: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Пати продолжается. Я же, в свою очередь, продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью, и я подчеркиваю, с легкостью, можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Можно выбрать понравившиеся интернет-потоки и добавить их в избранные, а также найти интернет-радиостанцию Пати 24/7. Она является неким продолжением, что ли, нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Ну, как минимум, по музыкальному наполнению, то уж точно. А прямо сейчас давайте еще 90 минут потанцуем здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати.
1: Рекорд Пати.

0: реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: Реклама. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
1: Все аттракционы, сапы, велокатамараны, велосипеды и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть лето запомнится. Бронируйте. 279-00-99.
2: Спецпредложение действует с 24 августа по 4 сентября с 11 до 20, исключая 29 августа. ООО «ССГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16, этаж 1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-3100-1330.
3: Мега выгодное лето в автоцентре «Гэмбл». «Лада Гранта» с выгодой до 140 тысяч рублей. «Лада Нива Легенд» с выгодой до 160 тысяч рублей. «Лада Нива Тревел» с выгодой до 200 тысяч рублей. «Лада Ларгус» с выгодой до 200 тысяч рублей. И все это в автоцентре «Гэмбл» на Пятигорской, 11. Подробности акции 304-700.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
5: Реклама в Самаре. 212-99-90.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

Это второй час Рекорд Пати, я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. И искренне хочу вам напомнить, друзья, о том, что все-таки надо поэкономить немножечко, потому что уже завтра в 17.00 стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться, потому что фестиваль «Белая снежная королева» состоится 3 октября в Питере в Ледовом дворце. Значит, давайте искать билеты и подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы давайте продолжим вместе с вами наполнять импровизированные танцполы нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. Напоминаю, это второй час. И напоминаю, что мы здесь не просто так, а для того, чтобы максимально мощно ворваться, подвигаться, потанцевать, растрястись после трудового рабочего дня. И, конечно же, круто провести время, как минимум, ближайшие 60 минут нашей радио-тусы Рекорд Пати. Рекорд

0: Рекорд. Реклама.
1: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора. Лесная, 23». Подробности на горафит.ру.
2: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
3: Официальный сервис «Лада» «Самара Авто» у самолета. Московское шоссе 264Б. Телефон 846-269-1111.
4: «Самара». Жилой комплекс «Комфорт» запускает специальное предложение для студентов. До 31 августа покажите студенческий билет или приказ о зачислении в ВУЗ и получите скидку 5000 рублей за каждый квадратный метр при покупке студии одной или двухкомнатной квартиры. Выдача ключей уже в этом году. Уточнить условия наличия квартир можно по телефону 8 846 290 51 90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Разрешение на сайте 360-301-125-22-05-22-2022. Предложение действительно для квартир площадью от 31,600 до 68,91 квадратных метра. Не является публичной офертой.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99.

начале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати хочу напомнить вам про телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд». Там у нас музыкальный, танцевальный, свежий контент, запись шоу и подкаста президентов Рекорд Клаба. Другие герои эфира также присутствуют. Кремов, Хрусталев, вейкаперы, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, с субботним итоговым шоу, выпуском. Женя Балдин с колбасным цехом и русским часом. Новое шоу «Час резидента». Конечно же, мои шоу, Рекорд Клаб шоу, Рекорд Релиз. И все это в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Всего лишь один телеграм-канал и огромное количество музыкального контента. Спасибо! Да, пожалуйста, что называется. А далее про списание. Я Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках рекорд-релиза. Расскажу вам в следующем часе о свежайших треках. Если хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс, поболтаем за эфирно обязательно. Ну а что касается шоу Рекорд Пати, то на сегодня оно закрыто. Но всего лишь до завтра. Рекорд.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Прямо сейчас на «Рекорде». Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
2: Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и власти у меня данные, я открываю новый эпизод «Рекорд Релиза», где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые мировые танцевальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Мы же все это дело подхватили с рекордной музыкальной командой и выкладываем вам в рамках часовой селекции «Рекорд Релиза». Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, обсудим обязательно эти треки вместе с вами. Какое ваше отношение, тоже пишите, не стесняйтесь. И прямо сейчас «Рекорд Релиз» мы стартуем вместе с итальянцем Анима и бразильским продюсером Волкодер, так называется Outer Dimension. 14 августа состоялся релиз на Aiden Records. Это вообще особенный релиз. Other Dimension — первая официальная работа на новом собственном лейбле Anima Aiden Records. Сам трек впервые прозвучал еще на Coachella, а теперь стал стартовой точкой для нового музыкального направления Matteo Millery. В работе соединены кинематографичный подход Anima и более перкуссионная хаус-эстетика Волкодера. Прямо сейчас в рекорд-релизе Anima Волкодер — Other Dimension.

0: сцене фестиваля Tomorrowland еще до официального выхода получилась очень летняя хусовая версия. Легкая, мелодичная и с характерным почерком от Lucas & Steve. Прямо сейчас в рекорд-релизе Lucas & Steve, Mike Bond, Be Like Bob.
1: Рекорд.

0: Здесь у нас в продолжении нидерландский продюсер Afrojack, так называется Monopoly Man. 14 августа состоялся релиз на лейбле Dissolute. Afrojack здесь показывает совсем другую сторону своего продакшена. Вместо привычного нам фестивального саунда, мейнстейджа более клубный, грувовый подход, плотная басовая линия и тот самый узнаваемый синтезаторный лид, который практически невозможно ни с чем перепутать. Прямо сейчас в рекорд-релизе Afrojack Monopoly Man.
1: Рекорд.

0: И вновь 14 августа, вновь пятница, и прямо сейчас G-Pole с композицией S.E.X. Релиз состоялся на нью-йоркском лейбле Trace Amounts и сразу получил клубную поддержку, в том числе попал в выпуск Experts Only радио Джона Саммита в рамках геста от Weston. Трек прозвучал на Парукавилле в Германии и в Парадоксе Crazy. Почерк, прот, ну в смысле G-Pole, не менял. Максимально лаконично, короткий вокальный хук, жесткий грув и акцент на ритме. G-Pole, S.E.X. прямо сейчас в рекорд-релизе.
1: Рекорд.

кстати, не просто новый оригинальный трек Deadmau5, это его официальный ремикс на Pabing от Ange de Poitrain. Интересно, что Deadmau5 сначала показывал эту версию на фестивале, включая Welt и FIFA Fan Festival, а затем выпустил ее официально в ремейке. Оригинальная композиция получает характерную для Джоли Зиммермана клубную основу. Ну а прямо сейчас давайте заценим эту работу здесь в рекорд-релизе.

0: Nova Recordings здесь встретили сразу три поколения транс-продакшена. Ферри Корстен, раз, Леон Больер и Мосли Клауд. И особенно интересно, что Корстен и Больер уже работали вместе раньше, ну а теперь к ним присоединился Мосли Клауди. В итоге получился классический, помелодичный в драматургии транс, но с современным продакшеном. Релиз же, в свою очередь, вышел на собственном лейбле Ферри Корстена Flash Over Recordings. Саппорты даже перечислять не буду, потому как скажу одно. Мир соскучился по классической транс-музыке. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе Ферри Корстен, Леон Больер, Мосли Клауди. Bring me back to life.
1: Рекорд-релиз.

0: А далее у нас рекорд релизы кто? Армин Ван Бюрен, Дэйон и Скрю Файзер, Burn It Up. 14 августа релиз ставился на лейбле Armada Music. Армин Ван Бюрен здесь неожиданно сталкивается с харденсовой энергией Диона и британским MC Скрю Файзер. Причем трек впервые прозвучал еще на Амстердам Dance Event 2025 года. То есть публика ждала официальный релиз почти год. А транс-основа Армина здесь встречается с жесткой перкуссией, харденс-подачей Диона. И прямо сейчас в рекорд релизе давайте заценим эту композицию Армин Ван Бюрен. Dion, Skrufizer, burn it up.
1: Record release.

TeamVox, там же все предыдущие выпуски, разумеется, далее по расписанию. Сегодня у нас понедельник, начало недели, значит, самая красивая музыка вселенной по версии диджея Фила и трансмиссии. Ну, а меня зовут TeamVox, я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки, и adios, amigos, пока!

0: Фью.
1: Все верно, друзья. Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут Диджей Фил. Сегодня специальная праздничная программа, посвященная дню рождения Радио Рекорд. На этой неделе у нас праздник.

0: Рекорд Клаб Фью.
1: Это первая танцевальная Россия радиостанция Рекорд. Здесь продолжается радио-шоу-трансмиссия. Я так понимаю, что у вас отличное настроение, у нас тоже. Мы на этой неделе отмечаем день рождения Радио Рекорд, поэтому сегодня у нас праздничный выпуск, посвященный самым любимым композициям.
2: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L TU-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

конечно же, тем людям, которые слушают Радио Рекорд. Кто-то, может быть, слушает месяц, кто-то, может, слушает 10 лет, кто-то, может быть, слушает 30 лет. В общем, всем вам большое спасибо за то, что вы вместе с нами поддерживаете нас. Нам это безумно приятно. Меня зовут Фил. Каждый понедельник встречаемся здесь, в эфире Радио Рекорд. Слушаем самую красивую музыку. Так что через неделю услышимся. Оставайтесь хорошими.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». На этой неделе мы отмечаем день рождения «Радио Рекорд». 31 год в эфире, треть века. Возраст серьезный, опыт неоспоримый. Я работаю на рекорде уже 28 лет. За это время многое сделано. Сыграны тысячи треков и песен. Миллионы людей сделаны счастливыми. Выросли поколения слушателей. Кто-то нашел свою вторую половинку благодаря рекорду. Как оценить эмоции, которые мы обрели за это время? Если говорить обо мне, то я свою деятельность на рекорде вижу в возможности радовать слушателей новой музыкой, новыми ощущениями. Поэтому сегодня я приготовил специальный праздничный микс. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб» с «Кефиром».

На этой неделе мы отмечаем день рождения «Радио Рекорд». Специально для вас праздничный микс. Мой девиз «Радио» от слова «радовать», и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио «Рекорд Самара в МАКС». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио «Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Отмечаем день рождения рекорда. Музыка отличного настроения и позитивных эмоций. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете Рекорд Клаб с Кефиром.

Итак, друзья, специальный микс, подготовленный мной ко дню рождения Радио Рекорд, звучит в эфире в данный момент. Для многих из нас на этой неделе есть возможность вспомнить разные отрезки времени, которые связывали вас с рекордом. Яркие впечатления, незабываемые события. За всеми ними стоят конкретные люди, кто вкладывал свои время, душу и фантазии в эти проекты. И все это рекорд. И я в этой команде уже 28 лет. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной, это «DJ Кефир».

Еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Моя творческая карьера на радио началась в 1994 году, и уже в 1998 после череды других радиостанций оказался на рекорде. Танцевальное радио, изменившее жизнь многих, и радиоэфир в нашей стране. Вы на волне «Радио Рекорд». Оставайтесь со мной, это диджей Кефир.

Друзья, надеюсь, на этой неделе вас будут сопровождать радостные события и прекрасные встречи, а я, как и все предыдущие десятилетия, буду радовать вас хорошей музыкой, которую вы, возможно, услышите впервые. Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это диджей Кефир. Оставайтесь со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег диджей Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи. С понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.